Как легко измерить скорость в километрах в час? В морских или обычных милях? Это так легко, так понятно. А как измерить скорость жизни? Какова скорость проживания? 6 чашек кофе в день, 2 похода в кино в месяц, 3 деловых обеда и 1 вечеринка в неделю, 1,5 любовных приключения в сезон –

меняется раз в два года. Мелкая ложь каждый час. Двое детей за всю жизнь. Неоконченное образование навсегда. На одну радость два несчастья. Ремонт дома раз в 8 лет. Одна настоящая любовь за всю жизнь. Что считать скоростью? Как понять, быстро живешь или нет? А как понять, что живешь на нейтральной скорости? Два выходных в неделю, месяц отпуска в год, настоящая радость иногда, одна душевная травма раз в 1.5 года, простуда каждую весну, на одного найденного друга один потерянный, парикмахерская раз в 3 недели, спортзалы по вторникам и четвергам, техосмотр машины регулярно, командировки иногда, стоматолог один раз в год, похороны все чаще и чаще, свадьбы все реже и реже, веселый Новый год не каждый год, свежая рубашка, желаю.

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте.
3: В четверг, 24 сентября, ожидается облачная погода. Ночью пройдут дожди, временами сильные. Утром и вечером также кратковременные дожди. Ветер восточный, юго-восточный 4-9 метров в секунду. В первой половине дня порывами до 16. Давление сначала будет падать, затем начнет расти 734 миллиметра. Температура ночью 11-13, а днем 12-14 градусов тепла. В пятницу, 25 сентября, облачно, ночью без осадков, а днем дожди и до плюс 14. В субботу преимущественно без осадков, днем до плюс 15, в воскресенье временами, возможно, небольшие дожди и днем 12-14.
1: Погода на Infinity.

0: навязывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Фёдор Достоевский.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете teplitsa-dorogobuzh.rf. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-1039 и 8-48-148-427-02-411-57-414-93. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: новости. В России упал спрос на автомобили с пробегом. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Минтранс показал проект нового дорожного знака «Парковка для многодетных семей». По сути, это обычный знак парковки с латинской буквой «Пи» на заднем фоне. Но под ним табличка с двумя взрослыми и тремя детскими силуэтами. Дизайн знака обсуждали на открытом голосовании. Люди могли выбрать из 7 вариантов. В опросе приняли участие около 4000 человек. Отметим, что в ближайшее время знак на улицах не появится. Сначала должны изменить правила дорожного движения и внести изменения в ГОСТ. В России упал спрос на автомобили с пробегом. По данным Автостата, в августе продали 518 тысяч бэушных машин. Это почти на 6% меньше, чем в июле, и на 8,5% меньше, чем в августе прошлого года. Самыми популярными моделями на вторичке остаются Lada, Toyota, Kia, Hyundai и Volkswagen. Одна из причин снижения вторичного рынка – рост продаж новых машин. Влияет и ситуация с топливом. Некоторые отложили покупку автомобиля до лучших времен. Житель Новосибирска отсудил 9 миллионов рублей за бракованный китайский кроссовер. Для него завершилась эпопея, которая началась больше 3 лет назад, в день покупки ФАВ Бестюна Т-55. У машины с самого начала периодически отключался климат-контроль, навигация, кнопки на руле и другие системы. Дилер ремонтировать машину отказался. Когда экспертиза подтвердила брак, от ремонта отказался уже владелец и потребовал вернуть деньги. Добиваться их пришлось через суд, но цель в итоге была достигнута. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Радио Infinity.
2: Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-72-72.

0: А в этот день события, ставшие историей. Ежегодно 24 сентября отмечается профессиональный праздник Международный день караванщика. Его отмечают караван-вожатые и прочие участники транспортных колонн и судовых караванов, дальнобойщики, команды торговых судов и экипажи кораблей-эскорта. Этот профессиональный праздник учредила в 1995 году Международная ассоциация по рационализации транспортно-грузовых операций. В качестве даты праздника выбрали именно 24 сентября, день рождения известного британского мореплавателя и навигатора 16-17 веков Уильяма Адамса. Его считают первым европейцем, достигшим берегов Японии. После своего морского похода, который закончился в 1600 году, Уильям Адамс прожил в стране восходящего солнца 20 лет, сыграв большую роль в развитии торговых отношений Японии с Англией и Голландией. По другой версии, Международный день караванщика приурочен к окончанию хиджры, праздника в честь переселения пророка Мухаммеда и первых мусульман из Мекки в Медину. Само слово «караван» изначально обозначало группу людей, путешествующих вместе, а также их вьючных животных, верблюдов, лошадей, ослов. Как правило, торговцы объединялись таким образом для взаимной помощи в опасной местности. Самым известным караванным маршрутом был Великий Шелковый Путь, соединявший Китай со странами Средней Азии и известный со II века до нашей эры. Впоследствии название «караван» распространилось на колонну транспортных судов, перевозящих грузы на дальние расстояния.
1: 24 сентября 1999 года в Лондоне на Бейкер-стрит открыт памятник Шерлоку Холмсу. Шерлок Холмс – литературный персонаж, созданный талантом английского писателя Артура Конан Дойля. Его произведения, посвященные приключениям Шерлока Холмса, знаменитого лондонского частного сыщика, по праву считаются классикой детективного жанра. В марте 1990 года в Лондоне на Бейкер-стрит 221Б, по адресу который связан с именем великого сыщика и детектива, открылся постоянный музей-квартира Шерлока Холмса. Дом британское правительство объявило архитектурным и историческим памятником, а памятник самому известному в мире сыщику и детективу Шерлоку Холмсу был открыт 24 сентября 1999 года у станции метро на Бейкер-стрит. Холмс предстал задумчиво глядящим вдаль, одетым в подождливой лондонской погоде, в длинный плащ, шляпу с небольшими полями и с трубкой в правой руке. Автором трехметрового бронзового памятника стал известный английский скульптор Джон Даблдей. В апреле 2007 года памятник великому детективу работы Андрея Орлова открылся на Смоленской набережной в Москве, возле посольства Великобритании. Это был первый памятник, где Шерлок Холмс и доктор Ватсон изображены вместе. В скульптурах угадываются лица актеров Василия Ливанова и Виталия Соломина, исполнявших в свое время роли этих героев Конан Дойля.
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: даже тогда, когда покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
1: Майкл Левин.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежность.

технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора. Например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погон. Метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского, бесплатные обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

0: всем знакам необходимо максимально осторожно озвучивать вслух свои сокровенные мысли. Этот день лучшим образом подходит для доверительных бесед. Вся информация, произнесенная сегодня, может стать компроматом в руках отъявленных авантюристов.
1: Звезды говорят.
2: Овны в этот день смогут одержать верх в споре с очень эрудированным оппонентом. Эта победа даст вам возможность гордиться собой, несмотря на то, что противник намеренно уступит свои позиции, поддавшись вашему природному очарованию.
0: Тельцам не следует допускать промедления в принятии важных решений. Будущее вашей карьеры зависит только лишь от того, насколько оперативно вы воспользуетесь благоприятной ситуацией в момент крупных кадровых перестановок на месте вашей работы.
2: Близнецам этот день подарит много поводов для восторгов. Вы сможете купить какой-то товар по выгодной цене, а на сэкономленные деньги приобретете лотерейный билет, который впоследствии принесет вам солидный выигрыш.
0: Ракам придется признать свое поражение. Вам не удастся добиться расположения со стороны давней зазнобы только лишь потому, что этот человек состоит в продолжительных отношениях и не намерен расставаться со своей второй половинкой.
2: Львы сегодня решат, что настала пора сделать унылую осень несколько разнообразней. Вы намеренно так составите свой гардероб, что от буйства красок, которые будут присутствовать в вашей одежде, окружающим покажется, что вы яркая новогодняя елка.
0: Девам суждено провести этот день в условиях сильнейшего морального дискомфорта. Вас будет раздражать необходимость контролировать каждое слово и жест. Но именно строгий самоконтроль станет залогом вашего успеха в важных деловых переговорах.
2: Весы проведут день в очень жизнерадостной атмосфере. Причиной тому станет знаменательное событие, которое случится в жизни кого-то из коллег, и, воспользовавшись веским предлогом, этот человек уговорит начальство устроить небольшой корпоратив прямо в часы, отведенные на работу.
0: Скорпионы будут, на удивление, приветливы с окружающими. Кто-то сразу заподозрит в вашем поведении фальшь и, решив вывести вас на чистую воду, намеренно спровоцирует ситуацию, в которой вы действительно не сможете сдержаться от проявления негатива.
2: Стрельцы будут на редкость удачливы и предприимчивы. Впоследствии, анализируя итоги этого дня, вы не раз удивитесь собственной дальновидности, с помощью которой вы успешно решите сразу несколько сложных профессиональных вопросов.
0: Козероги сегодня утратят свое спартанское спокойствие по вине кого-то из коллег. Человек, который долгое время изводил вас циничными насмешками, добьется своего. Вы взорветесь бурей негодования, причем в присутствии вышестоящего руководства.
2: Водолеев на протяжении этого дня будут преследовать странные совпадения и всевозможные загадочные происшествия. Отказавшись поверить в магию и волшебство, вы решите, что происходящее – это всего лишь чьи-то глупые проделки.
0: Рыбам сегодня удастся приобрести уникальный предмет гардероба, однако радость от этой покупки без следа испарится, когда вы вернетесь домой, еще раз примерите модную вещицу и обнаружите, что

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте.
3: В четверг, 24 сентября, ожидается облачная погода. Ночью пройдут дожди, временами сильные. Утром и вечером также кратковременные дожди. Ветер восточный, юго-восточный 4,9 метров в секунду. В первой половине дня порывами до 16. Давление сначала будет падать, затем начнет расти 734 миллиметра. Температура ночью 11-13, а днем 12-14 градусов тепла. В пятницу, 25 сентября, облачно, ночью без осадков, а днем дожди и до плюс 14. В субботу преимущественно без осадков, днем до плюс 15, в воскресенье временами, возможно, небольшие дожди, и днем 12-14.
1: Погода на Infinity.

0: вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте? За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: новости страны и мира. О главном.
1: С 2027 года изменится оформление загранпаспортов россиян, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России. Отмечается, что с начала следующего года из загранпаспортов исчезнут две графы – личный код и учетная запись. Их отменят в связи с неактуальностью в современном правовом пространстве, а также для унификации и упрощения обработки документов. В рамках новых международных норм, утвержденных Международной организацией гражданской авиации, внесены изменения в формат машиносчитываемого кода, обозначающего тип документа, объяснили в МВД. В документ добавили дополнительную латинскую букву PP для загранпаспорта гражданина, PD для дипломатического загранпаспорта, PO для служебного загранпаспорта вместо PDS соответственно. Искусственному интеллекту нужно поручать только те задачи, результат которых человек может самостоятельно проверить. Об этом газете РУ рассказал профессор, директор Института прикладного искусственного интеллекта и цифровых решений Университета имени Плеханова Александр Храмов. Главная опасность нейросетей заключается в том, что они способны выдавать убедительный текст, код или расчет даже при недостатке данных. Если задача выходит за пределы знаний пользователя, он может не распознать ошибку. Используйте ИИ как второго эксперта, а не как единственный источник ответа. Сначала сформулируйте собственное решение, затем сравните его с ответом модели, проверьте аргументацию и только после этого дорабатывайте результат. Нейросеть полезно просить объяснить логику, найти слабые места и назвать источники, предпосылки и альтернативы, посоветовал эксперт. И в завершении выпуска: в Москве готовы платить от 100 тысяч рублей в месяц работнику, который будет заниматься слонами. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на карьерного эксперта Центра профессии будущего Святослава Семиренко. Он отметил, что необычное предложение постоянно появляется в агрегированной базе центра, насчитывающей около 500 тысяч вакансий. В обязанности соискателя входит полный уход за особо опасными животными, приготовление кормов, кормление и уборка, а также подготовка слонов к репетициям и спектаклям. Кроме того, сотруднику предстоит сопровождать животных во время мероприятий. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радиостанция Infinity.

0: Цель рекламы – заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тёрнер.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-101.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В следующем году Нива Легенд получит светодиодные фары. В руководстве АвтоВАЗа рассказали, что планируют обновление к 50-летнему юбилею модели. Она отметит его как раз в следующем году. Кстати, сейчас светодиодные фары ставят только комплектации Весты и Нивы Тревел. У Гранты и Искры фары обычные, галогеновые. BLG X50 вернется на российский рынок в единственной комплектации. Кроссовер получит атмосферный двигатель и классический автомат вместо турбомотора с роботом. Также он лишится светодиодных фар, цифровой приборной панели и климат-контроля. Колесные диски будут 16-го радиуса вместо 17-го раньше. Цены пока не раскрыли. До конца следующего года выпустят до 10 тысяч автомобилей «Атом». Накануне на заводе «Москвич» запустили массовое производство новых российских электромобилей. Сварку кузова, окраску и настройку электроники делают здесь же. В ближайших планах выйти на темп 20 автомобилей за смену. Это значит, скоро машины должны начать поставлять покупателям. Недавно в России стартовали продажи нового Tenet T4L. В сравнении с обычной четверкой кроссовер вырос по габаритам и получил независимую многорычажную подвеску сзади. Это сделало его стабильнее и устойчивее на трассе. Коробка передач работает в двух режимах и адаптируется к работе водителя с газом. Подробнее о том, каков на ходу новый Tenet T4L, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Радиостанция «Инфинити».

0: резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя. Реклама.
1: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
1: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу.

0: Работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии, не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода Дорогобуж-Котломаш требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгена-гамма-графирования, инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Дорогобужа Верхнеднепровского, бесплатные обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
1: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: В России ускорился рост цен на мясо птицы. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата. По данным издания, курица в августе подорожала на 15,8% в годовом выражении, опередив другие мясные позиции. Индейка добавила 15,1%. Розничная стоимость охлажденных и замороженных кур составила 263 рубля за килограмм. Как отмечает газета, динамика ускоряется с июня. Тогда годовой рост цен на курятину оценивался в 5%. В июле уже на 13,5%. Индейка в августе стоила в среднем 645 рублей за килограмм, в июне ее стоимость выросла на 9% год к году, в июле на 11,8%.
0: Закрома Родины.
1: Сразу несколько потребительских организаций выступили против разработанного Минэкономразвития законопроекта, ужесточающего правила возврата купленных в интернете товаров. Об этом пишет «Коммерсант». Так, в общественной потребительской инициативе подчеркнули, что нововведения заметно ограничили бы права клиентов маркетплейсов по сравнению с текущими условиями. Со схожей позицией выступили в Московском обществе защиты потребителей и в Союзе потребителей Татарстана. Речь идет о возможности полностью запретить возврат отдельных категорий товаров, купленных онлайн. Перечень таких товаров в дальнейшем должно утвердить правительство. Кроме того, покупателей могут лишить возможности отказаться от предоплаченного заказа еще до его получения, а в некоторых случаях ему могут выставить расходы на доставку.
0: Деньги дороги, как память.
1: Объем оказанных россиянам услуг по ремонту в первой половине 2026 года достиг 129 миллиардов рублей. Это почти на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда показатель составлял 115 миллиардов. С результатами исследования познакомилась газета «Ру». С 2022 года ремонт брюк подорожал на 62%, а установка набоек на обувь на 56%. Стоимость ремонта холодильников за это время увеличилось на 36%, телевизоров на 29%. Несмотря на рост цен, починить вещь по-прежнему значительно дешевле, чем заменить ее, уточнили аналитики издания. Ремонт туфель в 2026 году обходится примерно в 12% стоимости новой пары, а холодильника в 6% цены нового устройства, пояснили эксперты. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Радио Infinity. С нами тепло.

Необычайный праздник отмечают сегодня участники транспортных колонн и караванов судов. И в центре внимания каравана вожатые. Сегодня Международный день караванщика. Необычная профессия встречается также у дальнобойщиков, в командах торговых судов и экипажах эскортов. Учрежден он был Международной ассоциацией по рационализаторским решениям транспортных предприятий. Дата была выбрана в честь дня рождения известного мореплавателя и навигатора 16-17 веков Уильяма Адамса, добравшегося морем к Японии и прожившего там более 20 лет. Адамс сыграл огромную роль в налаживании торговых отношений Японии с европейскими странами, Англией и Голландией. Есть еще одна версия со стороны приверженцев мусульманской религии. Этот день приурочили к завершению хиджары, памяти переселения первых мусульман в Медину. Ранее торговцы объединялись в караван, чтобы путешествие проходило более безопасно. В понятие «караван» входили и животные – ослы, верблюды, лошади. Восточный шелковый путь, соединявший Китай и Азию, известен более 1000 лет. Караваны также использовались в Венеции, колонны транспортных судов ходят вслед за ледоколом по Северному ледовитому океану. Речные караваны состоят из нескольких барж или плотов.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте.
3: В четверг, 24 сентября, ожидается облачная погода. Ночью пройдут дожди, временами сильные. Утром и вечером также кратковременные дожди. Ветер восточный, юго-восточный 4,9 метров в секунду. В первой половине дня порывами до 16. Давление сначала будет падать, затем начнет расти 734 миллиметра. Температура ночью 11-13, а днем 12-14 градусов тепла. В пятницу, 25 сентября, облачно, ночью без осадков, а днем дожди и до плюс 14. В субботу преимущественно без осадков, днем до плюс 15, в воскресенье временами, возможно, небольшие дожди, и днем 12-14.
1: Погода на Infinity.
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: люди не знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 1039 и 8 48 140 4 4 27 02 4 11 57 4 14 94. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8 920 313 13 64. И еще раз, 8 920 313 13 64. Сайт в интернете теплица-дорогобуж.рф. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Новомихайловская, здание магазина «Авоська». Рады вас видеть ежедневно с 10 до 20.00. Деревня Новомихайловская, магазин «Авоська», пункт выдачи СДЭК. ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу: Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8
4: 910 712
1: 105.
5: Ку!
4: Ку!
5: Ку! Это вам не это.
6: Понятно.
1: Ку!
2: Игра слов. А вы знали, что слово «качели» старославянского происхождения? Качание на качелях и как ритуал, и как забава известно у всех славянских народов. Существовало даже поверье: кто дольше и выше всех будет качаться, тот будет сильным и здоровым. А в спорте качели – это когда атака на одни ворота тут же сменяется атакой на другие. Игра равная, бесшабашная. Туды ее в качель.
4: Не заходи, если что.
5: Игра.

0: рекламой – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Цех полимерной продукции ПАО «Драгобуш» приглашает на работу сварщика пластмасс, печатников лексографской печати, наладчика машин и автоматических линий, машиниста гранулирования пластических масс, выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей, система дополнительного премирования, доставка корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей, а также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: «Радио Инфинити».

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Камера-принтер, который печатает на любых поверхностях. На выставке в Берлине анонсировали новый, первую в мире камеру моментальной печати со встроенным струйным принтером. Девайс умеет печатать даже на руках и стоит недорого. Новый первая камера-принтер бренда Nelco, объединяющий в одном корпусе съемку, печать и хранение снимков. Фото можно сохранять в память смартфона или на подключаемую флешку, а печатать как сразу после кадра, так и позже прямо с телефона по Bluetooth. В компании описывают три сценария использования. Мгновенная печать сразу после съемки, редактирование кадра в приложении перед печатью и беспроводная печать фотографии из галереи смартфона. В отличие от классических полароидов и Instax, работающих на химической пленке, внутри новый спрятан миниатюрный струйный принтер. В Nelco называют его самым компактным чернильным принтером в мире. Благодаря струйной технологии камера не привязана к фирменным картриджам строго заданного формата. Производитель демонстрирует, что в аппарат можно вставить произвольно отрезанный кусок бумаги, печать все равно сработает. За обработку снимков отвечает фирменное приложение с цифровой темной комнатой, набором винтажных фильтров, таймстемпов и анимации проявки, имитирующей пленочный процесс. Корпус камеры делают из переработанного ABS-пластика. Использованные картриджи собирают по программе Trade-In, а полученный материал возвращают в производство корпусов, из-за чего на пластике появляется характерная крапчатая текстура. Из технических характеристик. Аккумулятор на 1100 мАч, камера на 2 мегапикселя, скорость печати 62 секунды на снимок в быстром режиме и 107 секунд в фоторежиме. Одного картриджа хватает на печать до 80 снимков, а от полной зарядки батареи около 40. При этом непрерывно можно напечатать до 10 листов подряд. Устройство настолько компактное и легкое, что его можно носить на ремешке как аксессуар. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity. Время загадывать желание.

0: рассказать правду о товаре так убедительно, чтобы никто не сомневался в покупке.
1: Виктор Папаник.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте, всего

0: за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков, всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков, 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора. Например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: всем знакам необходимо максимально осторожно озвучивать вслух свои сокровенные мысли. Этот день лучшим образом подходит для доверительных бесед. Вся информация, произнесенная сегодня, может стать компроматом в руках отъявленных авантюристов.
1: Звезды говорят.
2: Овны в этот день смогут одержать верх в споре с очень эрудированным оппонентом. Эта победа даст вам возможность гордиться собой, несмотря на то, что противник намеренно уступит свои позиции, поддавшись вашему природному очарованию.
0: Тельцам не следует допускать промедления в принятии важных решений. Будущее вашей карьеры зависит только лишь от того, насколько оперативно вы воспользуетесь благоприятной ситуацией в момент крупных кадровых перестановок на месте вашей работы.
2: Близнецам этот день подарит много поводов для восторгов. Вы сможете купить какой-то товар по выгодной цене, а на сэкономленные деньги приобретете лотерейный билет, который впоследствии принесет вам солидный выигрыш.
0: Ракам придется признать свое поражение. Вам не удастся добиться расположения со стороны давней зазнобы только лишь потому, что этот человек состоит в продолжительных отношениях и не намерен расставаться со своей второй половинкой.
2: Львы сегодня решат, что настала пора сделать унылую осень несколько разнообразней. Вы намеренно так составите свой гардероб, что от буйства красок, которые будут присутствовать в вашей одежде, окружающим покажется, что вы яркая новогодняя елка.
0: Девам суждено провести этот день в условиях сильнейшего морального дискомфорта. Вас будет раздражать необходимость контролировать каждое слово и жест. Но именно строгий самоконтроль станет залогом вашего успеха в важных деловых переговорах.
2: Весы проведут день в очень жизнерадостной атмосфере. Причиной тому станет знаменательное событие, которое случится в жизни кого-то из коллег, и, воспользовавшись веским предлогом, этот человек уговорит начальство устроить небольшой корпоратив прямо в часы, отведенные на работу.
0: Скорпионы будут, на удивление, приветливы с окружающими. Кто-то сразу заподозрит в вашем поведении фальшь и, решив вывести вас на чистую воду, намеренно спровоцирует ситуацию, в которой вы действительно не сможете сдержаться от проявления негатива.
2: Стрельцы будут на редкость удачливы и предприимчивы. Впоследствии, анализируя итоги этого дня, вы не раз удивитесь собственной дальновидности, с помощью которой вы успешно решите сразу несколько сложных профессиональных вопросов.
0: Козероги сегодня утратят свое спартанское спокойствие по вине кого-то из коллег. Человек, который долгое время изводил вас циничными насмешками, добьется своего. Вы взорветесь бурей негодования, причем в присутствии вышестоящего руководства.
2: Водолеев на протяжении этого дня будут преследовать странные совпадения и всевозможные загадочные происшествия. Отказавшись поверить в магию и волшебство, вы решите, что происходящее – это всего лишь чьи-то глупые проделки.
0: Рыбам сегодня удастся приобрести уникальный предмет гардероба, однако радость от этой покупки без следа испарится. Когда вы вернетесь домой, еще раз примерите модную вещицу и обнаружите, что

0: Смоленской области 9 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Уважаемые жители Дорогобужского округа, в среду 30 сентября в 13:00 глава Дорогобужского округа Константин Саренков в прямом эфире ответит на вопросы граждан. Эфир будет проходить в официальной группе администрации Дорогобужского округа в социальной сети ВКонтакте, а также на радио Infinity. Свои вопросы вы сможете задать через портал госуслуги «Решаем вместе» до 23 часов 29 сентября. К другим новостям. Делегация Дорогобужского округа приняла участие в ежегодном региональном конкурсе «Лучший пахарь Смоленской области 2026». Представить Дорогобужский округ на конкурсе выпала честь работнику Алексинского конного завода Антону Сумнику, который выступил в категории специалиста и по итогам участия получил памятный диплом и денежную премию. Конкурс прошел на полях Козловского многопрофильного аграрного колледжа в Рославле. В профессиональном мастерстве соревновались представители 29 сельхозпредприятий региона, а также 14 студентов. Участникам предстояло пройти несколько этапов, проверить теоретические знания, продемонстрировать навыки вождения самоходных сельскохозяйственных машин и выполнить вспашку. Помимо конкурсной программы, для гостей мероприятия была организована выставка современной сельхозтехники и оборудования. Госавтоинспекция МОМВД России Дорогобужский напоминает о правилах безопасности для велосипедистов и пользователей средств индивидуальной мобильности. Управлять велосипедом или СИМ на дорогах общего пользования разрешается с 14 лет. Детям от 7 до 14 лет разрешено передвигаться только по тротуарам, велодорожкам, пешеходным зонам и другим разрешенным участкам. При пересечении дороги по пешеходному переходу велосипедистам и пользователям средств индивидуальной мобильности – необходимо спешиться и вести транспорт рядом с собой. Госавтоинспекция также рекомендует использовать защитную экипировку и световозвращающие элементы. Родителям напоминают о необходимости регулярно объяснять детям правила дорожного движения. Водителей просят быть особенно внимательными во дворах, возле школ и других местах, где на дороге могут неожиданно появиться дети. 18 сентября на уличной эстраде культурного центра «Химик» впервые состоялся музыкально-поэтический вечер, и, кажется, у этого формата сразу нашлись свои слушатели. Звучали не просто стихотворения со сцены, они встречались с музыкой, живой гитарой и фортепиано, с романсами и песнями. Поэты Владимир Скляров, Николай Жигарев, Юрий Васин, Роза Гречанова и Анатолий Клепов читали свои произведения, делясь со зрителями тем, что рождается из личных переживаний, наблюдений и любви. К слову, особенным получилось выступление Сергея Шульгина, который играл на гитаре, исполнял свои стихи и пел романсы. Музыкальную атмосферу вечера поддерживали Елена Шашкова и Ирина Рабинец. Прозвучали песни на стихи известных поэтов в исполнении Ольги Семеряковой, Натальи Константинович и Ольги Крутской. Вела вечер Светлана Карпеченкова. Но, пожалуй, главным героем этого вечера стал сам зритель. На уличной эстраде собрались люди, которым оказалось интересно слушать стихи, живую музыку, романсы, знакомиться с авторами и просто быть вместе в этот сентябрьский вечер. И хотя такой формат культурный центр проводил впервые, количество зрителей и их отклик показали, что такие встречи нужны и интересны людям. Наша афиша. Уважаемые работники и ветераны завода «Дорогобуж-Котломаш», приглашаем вас отметить профессиональный праздник «День машиностроителя». В этот день мы хотим по-особенному сказать вам спасибо, отметить достижения. В программе мероприятия торжественная часть с вручением наград, выступление артистов Дома культуры «Лира» и детской школы искусств, специальный гость, ансамбль «Казачий кордон», праздничный фуршет. 25 сентября, начало мероприятия в 16:00. Дом культуры «Лира», поселок Верхнепровский. Пусть этот день станет еще одной яркой страницей в истории дружного коллектива «Дорогобуж-Котломаш». Возрастное ограничение 18+. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Доры», в Макси чат «Радио Инфинити». В завершение о погоде. Сегодня днем пасмурно, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, днем порывами до 14. Давление будет расти 734 миллиметра, а днем воздух прогреется всего до плюс 14 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити».

0: Реклама успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итомер.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54. ПАО «Драгобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-32-32.

0: новости. Первого января в России снова повысят утильсбор. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России до сих пор не запустили массовое производство биоэтанола. Добавка должна помочь нефтяникам увеличить выпуск высокооктановых марок бензина и сгладить дефицит. Ее активно используют при производстве бензина, например, в Бразилии и США. Плюс биоэтанола в том, что его делают из зерна, проблем с сырьем в России нет. Но есть другие препятствия, в первую очередь жесткое регулирование оборота спирта. Есть риск, что под видом биоэтанола начнут выпускать спирт для нелегального производства алкоголя. 1 января в России снова повысят утильсбор. В Ассоциации российские автодилеры из-за этого ждут снижения продаж автомобилей в начале следующего года. Мера не новая. Это очередной этап индексации. Государство будет последовательно повышать утильсбор до 2030 года. Ставки вырастут до 20%. Цена конкретных моделей изменится по-разному. Зависит от мощности, типа двигателя и других факторов. Если планируете покупку импортного автомобиля, это лучше сделать до Нового года. Появились новые подробности по будущему северному обходу Новороссийска. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что трассу построят по государственно-частному партнерству. То есть трасса может оказаться платной. Но пока решение на этот счет не принято. Конкретную финансовую модель будут обсуждать позднее. Напомним, Новороссийск находится примерно на полпути между Анапой и Геленджиком. Сейчас транзитный трафик идет прямо через город. Из-за этого летом на дорогах скапливаются огромные пробки. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Радио Infinity. За удачу!

0: Истории привлекают людей. Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Ремонтно-механическое производство ПАО «Драгобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити» за твою победу!

0: Новости спорта.
1: Хоккеист Ярославского «Локомотива» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ переиграли «Адмирал» 2-1. Это седьмая победа железнодорожников в 8 стартовых играх регулярки, и они уверенно возглавляют таблицу западной конференции. Тем временем на Востоке в единоличные лидеры вышел магнитогорский «Металлург», который в гостях вырвал победу у Салавата Юлаева 4-3. Отметим еще выездную победу ЦСКА над «Амуром» 2-0, благодаря которой армейцы продлили удачную серию до 4 матчей и вошли в четверку сильнейших на Западе. Пятая ракетка мира Мира Андреева вышла в четвертьфинал турнира категории ВТА 500 в Сингапуре, разгромив во втором круге белорусскую Александру Соснович 6-2, 6-2. За путевку в полуфинал действующая чемпионка Ролан-Гаррос поспорит с 31-й ракеткой Лейлой Фернандес из Канады. Счет точных встреч в их противостоянии пока равный 2-2. Вице-чемпионы России гандболисты петербургского «Зенита» в родных стенах с трудом переиграли чеховских «Медведей» 28-27 в матче регулярки Суперлиги. «Зенитовцы» уступали после первой половины, но сумели переломить ход встречи и продлили беспроигрышную серию в чемпионате до 5 матчей. Сине-бело-голубые с 9 очками единолично возглавили турнирную таблицу. Волгоградский «Каустик» не смог оказать сопротивление пермским «Медведям», уступив на своей площадке 30-38. Пермяки с 8 очками делят вторую позицию с краснодарским «Скифом» и астраханским «Динамо», выигравшим дома у одноклубников из «Сунгуля» 31-27. Нападающий Нью-Йорк Рейнджерс Павел Дорофеев забросил первую шайбу за клуб в предсезонном матче против Нью-Йорк Айлендерс, однако его команда уступила со счетом 3-4. 25-летний

0: 20-летнего обмена из Vegas Golden Knights, с которым он доходил до финала Кубка Стэнли. В начале июля форвард подписал с нью-йоркским клубом 7-летний контракт. Действующие чемпионы России, волейболисты московского «Динамо» во втором туре Кубка «Легенд» обыграли петербургский «Зенит» 3-1. В параллельном матче группы А красноярский «Енисей» на своей площадке переиграл «Белогорье» также в 4 партиях. В итоге «Динамо» имеет в активе 6 очков и лидирует в квартете, а «Енисей» и «Белогорье» делят 2 место. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Infinity. Пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: самая совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию до. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
8: Инфинити.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: В России ускорился рост цен на мясо птицы. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата. По данным издания, курица в августе подорожала на 15,8% в годовом выражении, опередив другие мясные позиции. Индейка добавила 15,1%. Розничная стоимость охлажденных и замороженных кур составила 263 рубля за килограмм. Как отмечает газета, динамика ускоряется с июня. Тогда годовой рост цен на курятину оценивался в 5%. В июле уже на 13,5%. Индейка в августе стоила в среднем 645 рублей за килограмм. В июне ее стоимость выросла на 9% год к году. В июле на 11,8%.
0: Закрома Родины.
1: Сразу несколько потребительских организаций выступили против разработанного Минэкономразвития законопроекта, ужесточающего правила возврата купленных в интернете товаров. Об этом пишет «Коммерсант». Так, в общественной потребительской инициативе подчеркнули, что нововведения заметно ограничили бы права клиентов маркетплейсов по сравнению с текущими условиями. Со схожей позицией выступили в Московском обществе защиты потребителей и в Союзе потребителей Татарстана. Речь идет о возможности полностью запретить возврат отдельных категорий товаров, купленных онлайн. Перечень таких товаров в дальнейшем должно утвердить правительство. Кроме того, покупателей могут лишить возможности отказаться от предоплаченного заказа еще до его получения, а в некоторых случаях ему могут выставить расходы на доставку.
0: Деньги дороги, как память.
1: Объем оказанных россиянам услуг по ремонту в первой половине 2026 года достиг 129 миллиардов рублей. Это почти на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда показатель составлял 115 миллиардов. С результатами исследования познакомилась газета «Ру». С 2022 года ремонт брюк подорожал на 62%, а установка набоек на обувь на 56%. Стоимость ремонта холодильников за это время увеличилось на 36%, телевизоров на 29%. Несмотря на рост цен, починить вещь по-прежнему значительно дешевле, чем заменить ее, уточнили аналитики издания. Ремонт туфель в 2026 году обходится примерно в 12% стоимости новой пары, а холодильника в 6% цены нового устройства, пояснили эксперты. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

Необычайный праздник отмечают сегодня участники транспортных колонн и караванов судов. И в центре внимания каравановожатые. Сегодня Международный день караванщика. Необычная профессия встречается также у дальнобойщиков, в командах торговых судов и экипажах эскортов. Учрежден он был Международной ассоциацией по рационализаторским решениям транспортных предприятий. Дата была выбрана в честь дня рождения известного мореплавателя и навигатора 16-17 веков Уильяма Адамса, добравшегося морем к Японии и прожившего там более 20 лет. Адамс сыграл огромную роль в налаживании торговых отношений Японии с европейскими странами, Англией и Голландией. Есть еще одна версия со стороны приверженцев мусульманской религии. Этот день приурочили к завершению хиджары, памяти переселения первых мусульман в Медину. Ранее торговцы объединялись в караван, чтобы путешествие проходило более безопасно. В понятие «караван» входили и животные – ослы, верблюды, лошади. Восточный шелковый путь, соединявший Китай и Азию, известен более 1000 лет. Караваны также использовались в Венеции, колонны транспортных судов ходят вслед за ледоколом по Северному Ледовитому океану. Речные караваны состоят из нескольких барж или плотов.

0: Новости на Infinity.
1: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Новый школьный автобус отправился в Вадинскую школу. 22 сентября в Смоленске состоялась торжественная церемония вручения ключей от школьных автобусов общеобразовательным организациям региона. Ключи от нового специализированного автобуса марки «Газель» на 15 пассажирских мест для подвоза детей из отдаленных населенных пунктов получила директор Вадинской школы Чикуолис Татьяна Зигмасовна. Современный транспорт соответствует всем требованиям безопасности и оснащен системой ГЛОНАСС, тахографами, ремнями безопасности и проблесковыми маячками. Как отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин, приобретение транспорта – часть нашей большой комплексной работы по формированию доступной и качественной образовательной среды в регионе, а программа поставки школьных автобусов реализуется по поручению президента России Владимира Путина и рассчитана до 30-го года. Вчера глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев провел рабочую планерку с председателями территориальных комитетов, где обсудили актуальные вопросы: работу по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, ремонт и обкос обочин дорог, находящихся в ведении Смоленск-Автодора. Отдельно остановились на работе почтовых отделений в деревнях Дурово и Бараново. Глава подчеркнул, что доступность почтовых услуг для сельских жителей – вопрос особой важности. Антон Кухарев поблагодарил сотрудников за работу и нацелил на дальнейшее взаимодействие. Наша афиша в эту пятницу 25 сентября – день освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. В связи с этим в городе Сафоново в 11 утра состоится торжественный митинг «Вечный огонь нашей памяти», а в 17.00 в Центральном дворце культуры пройдет концертная программа «О малой родине с любовью». Возрастное ограничение всех мероприятий 0+. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Доры», в Макси-чат «Радио Инфинити». В завершение о погоде. Сегодня днем пасмурно, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, днем порывами до 14. Давление будет расти 734 миллиметра, а днем воздух прогреется всего до плюс 14 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити».

0: секрет удачной рекламы – умение услышать скрытые мечты публики.
1: Пауло Коэльо.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Новомихайловская, здание магазина «Авоська». Рады вас видеть ежедневно с 10 до 20.00. Деревня Новомихайловская, магазин «Авоська», пункт выдачи СДЭК. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-147-421-57-414-93. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Новости страны и мира. О главном.
5: Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на первом Всероссийском конгрессе с международным участием «Питание. Путь к здоровью нации» заявил, что для россиян будут разработаны национальные рекомендации по питанию. Об этом сообщает РИА Новости. По словам министра, рекомендации по питанию будут способствовать предотвращению развития заболеваний. «Мы хотели бы видеть в следующем году разработку национальных рекомендаций по питанию, касаемо именно консультирования врачами и медицинскими работниками, для того чтобы у гражданина, имеющего хорошее здоровье, предотвратить возникновение заболеваний», — пояснил министр. Он уточнил, что граждане с хроническими заболеваниями также нуждаются в особом режиме и формате питания. Министерство просвещения России в следующем году введет сдачу профильного ЕГЭ для абитуриентов педагогических вузов. Об этом рассказал РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов. Министр напомнил, что ранее абитуриенты педагогических вузов сдавали экзамены по профильным предметам, например, учитель математики по математике, учитель истории по истории. Позже от данного принципа поступления в учебное заведение отказались. Абитуриенты, поступающие на педагогические направления, будут сдавать предмет по своему направлению. Предмет зависит от профиля подготовки, уточнил Кравцов. В настоящее время абитуриенты педагогических вузов вместо профильных экзаменов сдают ЕГЭ по обществознанию в качестве обязательного вступительного испытания. И в завершении выпуска: американская компания DC Comics зарегистрировала в Роспатенте объединенную эмблему супергероев Бэтмена и Супермена. Об этом пишет газета.ру. Символ стал логотипом фильма Зака Снайдера «Бэтмен против Супермена. На заре справедливости», премьера которого прошла в 2016 году. Фильм стал второй картиной в расширенной вселенной DC после «Человека из стали» и послужил основой для создания «Лиги справедливости». Так именно в этом проекте на экране впервые появилась Чудо-женщина. DC Comics, американское издательство комиксов, основанное в 1934 году, является одним из мировых лидеров индустрии комиксов и владеет правами на таких персонажей, как Супермен, Бэтмен, Чудо-женщина и Супергерл. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
4: Радио Infinity.

0: единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.

0: А в этот день. События, ставшие историей.
1: Ежегодно 24 сентября отмечается профессиональный праздник Международный день караванщика. Его отмечают караван-вожатые и прочие участники транспортных колонн и судовых караванов, дальнобойщики, команды торговых судов и экипажи кораблей эскорта. Этот профессиональный праздник учредила в 1995 году Международная ассоциация по рационализации транспортно-грузовых операций. В качестве даты праздника выбрали именно 24 сентября, день рождения известного британского мореплавателя и навигатора 16-17 веков Уильяма Адамса. Его считают первым европейцем, достигшим берегов Японии. После своего морского похода, который закончился в 1600 году, Уильям Адамс прожил в стране восходящего солнца 20 лет, сыграв большую роль в развитии торговых отношений Японии с Англией и Голландией. По другой версии, Международный день караванщика приурочен к окончанию хиджры, праздника в честь переселения пророка Мухаммеда и первых мусульман из Мекки в Медину. Само слово «караван» изначально обозначало группу людей, путешествующих вместе, а также их вьючных животных, верблюдов, лошадей, ослов. Как правило, торговцы объединялись таким образом для взаимной помощи в опасной местности. Самым известным караванным маршрутом был Великий Шелковый Путь, соединявший Китай со странами Средней Азии и известный со II века до нашей эры. Впоследствии название «караван» распространилось на колонну транспортных судов, перевозящих грузы на дальние расстояния.
2: 24 сентября 1999 года в Лондоне на Бейкер-стрит открыт памятник Шерлоку Холмсу. Шерлок Холмс – литературный персонаж, созданный талантом английского писателя Артура Конан Дойля. Его произведения, посвященные приключениям Шерлока Холмса, знаменитого лондонского частного сыщика, по праву считаются классикой детективного жанра. В марте 1990 года в Лондоне на Бейкер-стрит 221Б по адресу, который связан с именем великого сыщика и детектива, открылся постоянный музей-квартира Шерлока Холмса. Дом британское правительство объявило архитектурным и историческим памятником, а памятник самому известному в мире сыщику и детективу Шерлоку Холмсу был открыт 24 сентября 1999 года у станции метро на Бейкер-стрит. Холмс предстал задумчиво глядящим вдаль, одетым в дождливой лондонской погоде, в длинный плащ, шляпу с небольшими полями и с трубкой в правой руке. Автором трехметрового бронзового памятника стал известный английский скульптор Джон Даблдей. В апреле 2007 года памятник великому детективу работы Андрея Орлова открылся на Смоленской набережной в Москве, возле посольства Великобритании. Это был первый памятник, где Шерлок Холмс и доктор Ватсон изображены вместе. В скульптурах угадываются лица актеров Василия Ливанова и Виталия Соломина, исполнявших в свое время роли этих героев Конан Дойля.
0: А в этот день. События, ставшие историей.
3: Радио Infinity. Время загадывать желания.

0: реклама рождается из страсти к своему делу и искреннего интереса к людям.
1: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-101.

0: всем знакам необходимо максимально осторожно озвучивать вслух свои сокровенные мысли. Этот день лучшим образом подходит для доверительных бесед. Вся информация, произнесенная сегодня, может стать компроматом в руках отъявленных авантюристов.
1: Звезды говорят.
2: Овны в этот день смогут одержать верх в споре с очень эрудированным оппонентом. Эта победа даст вам возможность гордиться собой, несмотря на то, что противник намеренно уступит свои позиции, поддавшись вашему природному очарованию.
0: Тельцам не следует допускать промедления в принятии важных решений. Будущее вашей карьеры зависит только лишь от того, насколько оперативно вы воспользуетесь благоприятной ситуацией в момент крупных кадровых перестановок на месте вашей работы.
2: Близнецам этот день подарит много поводов для восторгов. Вы сможете купить какой-то товар по выгодной цене, а на сэкономленные деньги приобретете лотерейный билет, который впоследствии принесет вам солидный выигрыш.
0: Ракам придется признать свое поражение. Вам не удастся добиться расположения со стороны давней зазнобы только лишь потому, что этот человек состоит в продолжительных отношениях и не намерен расставаться со своей второй половинкой.
2: Львы сегодня решат, что настала пора сделать унылую осень несколько разнообразней. Вы намеренно так составите свой гардероб, что от буйства красок, которые будут присутствовать в вашей одежде, окружающим покажется, что вы яркая новогодняя елка.
0: Девам суждено провести этот день в условиях сильнейшего морального дискомфорта. Вас будет раздражать необходимость контролировать каждое слово и жест. Но именно строгий самоконтроль станет залогом вашего успеха в важных деловых переговорах.
2: Весы проведут день в очень жизнерадостной атмосфере. Причиной тому станет знаменательное событие, которое случится в жизни кого-то из коллег, и, воспользовавшись веским предлогом, этот человек уговорит начальство устроить небольшой корпоратив прямо в часы, отведенные на работу.
0: Скорпионы будут, на удивление, приветливы с окружающими. Кто-то сразу заподозрит в вашем поведении фальшь и, решив вывести вас на чистую воду, намеренно спровоцирует ситуацию, в которой вы действительно не сможете сдержаться от проявления негатива.
2: Стрельцы будут на редкость удачливы и предприимчивы. Впоследствии, анализируя итоги этого дня, вы не раз удивитесь собственной дальновидности, с помощью которой вы успешно решите сразу несколько сложных профессиональных вопросов.
0: Козероги сегодня утратят свое спартанское спокойствие по вине кого-то из коллег. Человек, который долгое время изводил вас циничными насмешками, добьется своего. Вы взорветесь бурей негодования, причем в присутствии вышестоящего руководства.
2: Водолеев на протяжении этого дня будут преследовать странные совпадения и всевозможные загадочные происшествия. Отказавшись поверить в магию и волшебство, вы решите, что происходящее – это всего лишь чьи-то глупые проделки.
0: Рыбам сегодня удастся приобрести уникальный предмет гардероба, однако радость от этой покупки без следа испарится. Когда вы вернетесь домой, еще раз примерите модную вещицу и обнаружите, что она

0: Новости спорта.
1: Волейболисты сборной Финляндии сенсационно обыграли действующего чемпиона мира Италию в 5 партиях в четвертьфинале европейского первенства. На тай-брейке финны одержали победу со счетом 15-13 и впервые за последние 48 лет взяли верх над итальянцами. В полуфинале Финляндия сыграет с победителями последней домашней Олимпиады – французами. Бронзовый призер прошлого розыгрыша турнира сборная Словении также вышла в полуфинал в 4 сетах, переиграв Бельгию. За выход в финал Словенцы поспорят с действующим чемпионом Европы Польшей. Шахматисты сборной Узбекистана обыграли Китай 3-1 в 7-м туре Всемирной Олимпиады и сохранили единоличное лидерство. Назербек Абдусаторов переиграл экс-чемпиона мира Дина Лиженя, а Назербек Якубоев оказался сильнее Юй Яньи. А в женском турнире центральный матч между лидерами Китаем и Казахстаном завершился в ничью 2-2, и обе команды продолжают делить первое место. Пятикратный чемпион мира французский биатлонист Эмильен Жаклен пропустит следующий сезон и сосредоточится на выступлениях в велоспорте. 31-летний француз, выигравший золото в эстафете и бронзу в гонке преследования на играх в Италии, с апреля тренируется в профессиональной велокоманде. При этом спортсмен подчеркнул, что не завершает биатлонную карьеру и по-прежнему нацелен на домашние Олимпийские игры 2030 года в Альпах. Испанская «Валенсия» объявила о назначении 67-летнего мексиканского специалиста Хавьера Агирре на пост главного тренера команды. Соглашение с опытным наставником рассчитано до конца текущего сезона с опцией продления еще на один год. Агирре возвращается в испанский футбол после двухлетнего перерыва, в течение которого он возглавлял сборную Мексики. На чемпионате мира мексиканцы под его руководством дошли до 1/8 финала. «Валенсия» станет уже 7-м испанским клубом в тренерской карьере Агирре. Клуб прибегнул к услугам опытного специалиста после катастрофического старта сезона. После 7 туров Ла Лиги летучие мыши занимают 19 место с 4 очками. Руководство Red Bull продлило контракт со вторым пилотом основной команды Формулы-1 Исааком Хаджаром. 21-летний француз останется напарником у Макса Ферстаппена и в следующем сезоне. В нынешнем розыгрыше Хаджар идет 8-м, а его лучшим результатом стал подиум в Монако. Француз пропустил 3 последних гран-при из-за перелома запястья, полученного во время боксерской тренировки на летних каникулах. Это были спортивные события, достойные.

0: Неважно, какую стратегию в рекламе ты выберешь, главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин.
2: Реклама.
3: Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся, поселок Верхненепровский, записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте? За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: «Радио Инфинити».

0: что делает вашу рекламу заметной, способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-3000.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ сертифицировал двигатели для «Лады Азимут». Кроссовер получил мотор увеличенной мощности. 1.6 будет выдавать 122 лошадиные силы, 1.8 – 135. Оба комплектуются шестиступенчатой механикой или вариатором. В перспективе «Лада Азимут» получит турбомотор с классическим автоматом. В продажу поступила новая спецверсия Jack T9. Комплектация Urban Plus отличается расширенным набором теплых опций. Есть обогревы лобового стекла, руля, задних сидений и форсунок стеклоомывателя. Также пикап получил шины повышенной проходимости. Цена всего на 30 тысяч дороже обычного Urban, от 3 800 000 рублей. Срок ожидания штатного фаркопа для Тена достигает 2 недель. По данным портала «Китайские автомобили», в наличии у большинства дилеров их нет. Предполагают оформить заказ. Цена установки от 50 до 65 тысяч рублей. При покупке учитывайте, что фаркоп официально разрешен только для Тена Т7, выпущенных с августа этого года. При покупке автомобилей есть 2 разных подхода, и в последние годы радикальность их позиции растет. Одни покупают предсказуемость, их волнуют не настройки подвески и точность руля. Главное, комфортно ли будет ездить с детьми и во сколько встанет замена бампера. Другие обсуждают развесовку по осям и выбирают машину по азарту и удовольствию от вождения. Кто здесь прав, обсуждает статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Радиостанция «Инфи».

0: подача рекламы сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама. Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
6: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.

0: Новости. Первого января в России снова повысят утиль сбор. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России до сих пор не запустили массовое производство биоэтанола. Добавка должна помочь нефтяникам увеличить выпуск высокооктановых марок бензина и сгладить дефицит. Ее активно используют при производстве бензина, например, в Бразилии и США. Плюс биоэтанола в том, что его делают из зерна. Проблем с сырьем в России нет. Но есть и другие препятствия. В первую очередь, жесткое регулирование оборота спирта. Есть риск, что под видом биоэтанола начнут выпускать спирт для нелегального производства алкоголя. 1 января в России снова повысят утиль сбор. В Ассоциации российские автодилеры из-за этого ждут снижения продаж автомобилей в начале следующего года. Мера не новая. Это очередной этап индексации. Государство будет последовательно повышать утиль сбор до 2030 года. Ставки вырастут до 20%. Цена конкретных моделей изменится по-разному. Зависит от мощности, типа двигателя и других факторов. Если планируете покупку импортного автомобиля, это лучше сделать до Нового года. Появились новые подробности по будущему северному обходу Новороссийска. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что трассу построят по государственно-частному партнерству. То есть трасса может оказаться платной. Но пока решение на этот счет не принято. Конкретную финансовую модель будут обсуждать позднее. Напомним, Новороссийск находится примерно на полпути между Анапой и Геленджиком. Сейчас транзитный трафик идет прямо через город. Из-за этого летом на дорогах скапливаются огромные пробки. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошие дороги.
1: Радиостанция Infinity.

Необычайный праздник отмечают сегодня участники транспортных колонн и караванов судов. И в центре внимания караванно-вожатые. Сегодня Международный день караванщика. Необычная профессия встречается также у дальнобойщиков, в командах торговых судов и экипажах эскортов. Учрежден он был Международной ассоциацией по рационализаторским решениям транспортных предприятий. Дата была выбрана в честь дня рождения известного мореплавателя и навигатора 16-18 веков Уильяма Адамса, добравшегося морем к Японии и прожившего там более 20 лет. Адамс сыграл огромную роль в налаживании торговых отношений Японии с европейскими странами Англией и Голландией. Есть еще одна версия со стороны приверженцев мусульманской религии. Этот день приурочили к завершению хиджары, памяти переселения первых мусульман в Медину. Ранее торговцы объединялись в караван, чтобы путешествие проходило более безопасно. В понятие «караван» входили и животные – ослы, верблюды, лошади. Восточный шелковый путь, соединявший Китай и Азию, известен более 1000 лет. Караваны также использовались в Венеции, колонны транспортных судов ходят вслед за ледоколом по Северному Ледовитому океану. Речные караваны состоят из нескольких барж или плотов.

0: Челябинской области 12 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Драгобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Уважаемые жители Драгобужского округа, в среду 30 сентября в 13:00 глава Драгобужского округа Константин Саренков в прямом эфире ответит на вопросы граждан. Эфир будет проходить в официальной группе администрации Драгобужского округа в социальной сети ВКонтакте, а также на радио Infinity. Свои вопросы вы сможете задать через портал госуслуги «Решаем вместе» до 23 часов 29 сентября. К другим новостям. Делегация Драгобужского округа приняла участие в ежегодном региональном конкурсе «Лучший пахарь Смоленской области 2026». Представить Драгобужский округ на конкурсе выпала честь работнику Алексинского конного завода Антону Сумнику, который выступил в категории специалиста и по итогам участия получил памятный диплом и денежную премию. Конкурс прошел на полях Козловского многопрофильного аграрного колледжа в Рославле. В профессиональном мастерстве соревновались представители 29 сельхозпредприятий региона, а также 14 студентов. Участникам предстояло пройти несколько этапов, проверить теоретические знания, продемонстрировать навыки вождения самоходных сельскохозяйственных машин и выполнить вспашку. Помимо конкурсной программы, для гостей мероприятия была организована выставка современной сельхозтехники и оборудования. Госавтоинспекция МОМВД России Драгобужский напоминает о правилах безопасности для велосипедистов и пользователей средств индивидуальной мобильности. Управлять велосипедом или СИМ на дорогах общего пользования разрешается с 14 лет. Детям от 7 до 14 лет разрешено передвигаться только по тротуарам, велодорожкам, пешеходным зонам и другим разрешенным участкам. При пересечении дороги по пешеходному переходу велосипедистам и пользователям средств индивидуальной мобильности – необходимо спешиться и вести транспорт рядом с собой. Госавтоинспекция также рекомендует использовать защитную экипировку и световозвращающие элементы. Родителям напоминают о необходимости регулярно объяснять детям правила дорожного движения. Водителей просят быть особенно внимательными во дворах, возле школ и других местах, где на дороге могут неожиданно появиться дети. 18 сентября на уличной эстраде культурного центра «Химик» впервые состоялся музыкально-поэтический вечер, и, кажется, у этого формата сразу нашлись свои слушатели. Звучали не просто стихотворения со сцены, они встречались с музыкой, живой гитарой и фортепиано, с романсами и песнями. Поэты Владимир Скляров, Николай Жигарев, Юрий Васин, Роза Гречанова и Анатолий Клепов читали свои произведения, делясь со зрителями тем, что рождается из личных переживаний, наблюдений и любви. К слову, особенным получилось выступление Сергея Шульгина, который играл на гитаре, исполнял свои стихи и пел романсы. Музыкальную атмосферу вечера поддерживали Елена Шашкова и Ирина Рабинец. Прозвучали и песни на стихи известных поэтов в исполнении Ольги Семеряковой, Натальи Константинович и Ольги Крутской. Вела вечер Светлана Карпеченкова. Но, пожалуй, главным героем этого вечера стал сам зритель. На уличной эстраде собрались люди, которым оказалось интересно слушать стихи, живую музыку, романсы, знакомиться с авторами и просто быть вместе в этот сентябрьский вечер. И хотя такой формат культурный центр проводил впервые, количество зрителей и их отклик показали, что такие встречи нужны и интересны людям. Наша афиша. Уважаемые работники и ветераны завода «Драгобуж-Котломаш», приглашаем вас отметить профессиональный праздник «День машиностроителя». В этот день мы хотим по-особенному сказать вам спасибо, отметить достижения. В программе мероприятия торжественная часть с вручением наград, выступление артистов Дома культуры «Лира» и детской школы искусств, специальный гость, ансамбль «Казачий кордон», праздничный фуршет. 25 сентября, начало мероприятия в 16:00. Дом культуры «Лира», поселок Верхнепровский. Пусть этот день станет еще одной яркой страницей в истории дружного коллектива «Драгобуж-Котломаш». Возрастное ограничение 18+. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Доры», в Макси чат «Радио Инфинити». В завершение о погоде. Сегодня днем пасмурно, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, днем порывами до 14. Давление будет расти 734 миллиметра, а днем воздух прогреется всего до плюс 14 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити».

0: Реально хорошая реклама звучит как приглашение стать частью интересной истории.
1: Александра Солодовникова.
2: Реклама. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 1039 и 8 48 144 42 72 4 11 57 4 14 94. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8 920 313 13 64. И еще раз, 8 920 313 13 64. Сайт в интернете теплица-дорогобуж.рф. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Новомихайловская, здание магазина «Авоська». Рады вас видеть ежедневно с 10 до 20.00. Деревня Новомихайловская, магазин «Авоська», пункт выдачи СДЭК. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов, защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу: Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.

0: поваров. Надо пробовать.
1: Всем привет, с вами Надежда Ковалева. Сегодня гурьевская каша. Это сладкое и вкусное блюдо русской кухни. Впервые оно появилось в рецептурных книгах в 19 веке. Каша приготовлена особым способом из манной крупы с добавлением сухофруктов, орехов и варенья.
2: У тебя варенье есть?
3: Есть.
1: Существует две легенды о появлении гурьевской каши. По первой версии, министр финансов граф Дмитрий Александрович Гурьев приехал на званый обед в дом своего друга, майора Оренбургского полка Георгия Юрисовского. Во время трапезы гостям подали интересный десерт – манную кашу с сухофруктами и орехами, которую приготовили особым образом. Сладкая каша очень понравилась графу.
2: Ну что, мне нравится.
1: Гурьев, как поклонник кулинарного искусства, поинтересовался, а кто приготовил столь изысканное и вкусное блюдо? Автором кулинарного шедевра оказался крепостной повар майора Захар Кузьмин. По легенде, министр так расчувствовался, что расцеловал его в обе щеки. Граф предложил выкупить у друга талантливого повара вместе с семьей. Юрисовский согласился.
4: Так покупай!
1: И продал Гурьеву крепостного. Так Кузьмин стал личным поваром министра финансов.
5: Приятно, черт подери.
1: Десерт очень часто подавали в доме у графа на приемах. И рецепт быстро обрел популярность в России. Кашу стали подавать на приемах и званых ужинах по всей стране, а сам десерт получил название «Гурьевская каша». По другой версии, граф Гурьев сам придумал этот рецепт. Министр праздновал победу над Наполеоном и заказал себе сладкую кашу на завтрак. Так или иначе, это вкусное блюдо из манной крупы быстро прижилось в русской кухне. Ее стали готовить и при царском дворе.
6: Я мечтал об этом всю свою сознательную жизнь.
1: Самым известным почитателем гурьевской каши был император Александр III. 17 октября 1888 года, когда царская семья возвращалась из Крыма, произошла катастрофа. Поезд, в котором ехал император, сошел с рельсов. Во время аварии семья монарха находилась в вагоне-ресторане и завтракала гурьевской кашей. Спальный вагон и вагон-кабинет Александра III, в котором он мог находиться в это время, пострадали больше всего, так что впоследствии император называл кашу своей спасительницей.
7: Спасибо.
1: На сегодня у меня все. Приятного аппетита. Совсем скоро услышимся.
0: Должно быть съедобно. Кулинарные кульбиты поваров. Надо пробовать.
8: Радио Infinity.

0: Настоящая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Камера-принтер, который печатает на любых поверхностях. На выставке в Берлине анонсировали новый, первую в мире камеру моментальной печати со встроенным струйным принтером. Девайс умеет печатать даже на руках и стоит недорого. Новый первая камера-принтер бренда Nelco, объединяющий в одном корпусе съемку, печать и хранение снимков. Фото можно сохранять в память смартфона или на подключаемую флешку, а печатать как сразу после кадра, так и позже прямо с телефона по Bluetooth. В компании описывают три сценария использования. Мгновенная печать сразу после съемки, редактирование кадра в приложении перед печатью и беспроводная печать фотографии из галереи смартфона. В отличие от классических полароидов и Instax, работающих на химической пленке, внутри новый спрятан миниатюрный струйный принтер. В Nelco называют его самым компактным чернильным принтером в мире. Благодаря струйной технологии камера не привязана к фирменным картриджам строго заданного формата. Производитель демонстрирует, что в аппарат можно вставить произвольно отрезанный кусок бумаги, печать все равно сработает. За обработку снимков отвечает фирменное приложение с цифровой темной комнатой, набором винтажных фильтров, таймстемпов и анимацией проявки, имитирующей пленочный процесс. Корпус камеры делают из переработанного ABS-пластика. Использованные картриджи собирают по программе Trade-In, а полученный материал возвращают в производство корпусов, из-за чего на пластике появляется характерная крапчатая текстура. Из технических характеристик. Аккумулятор на 1100 мАч, камера на 2 мегапикселя, скорость печати 62 секунды на снимок в быстром режиме и 107 секунд в фоторежиме. Одного картриджа хватает на печать до 80 снимков, а от полной зарядки батареи около 40. При этом непрерывно можно напечатать до 10 листов подряд. Устройство настолько компактное и легкое, что его можно носить на ремешке как аксессуар. На этом пока все. Услышимся!

0: Цель каждого рекламного ролика – создать ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, которые катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8

0: Смоленской области 13:00.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Новый школьный автобус отправился в Вадинскую школу. 22 сентября в Смоленске состоялась торжественная церемония вручения ключей от школьных автобусов общеобразовательным организациям региона. Ключи от нового специализированного автобуса марки «Газель» на 15 пассажирских мест для подвоза детей из отдаленных населенных пунктов получила директор Вадинской школы Чикуолис Татьяна Зигмасовна. Современный транспорт соответствует всем требованиям безопасности и оснащен системой ГЛОНАСС, тахографами, ремнями безопасности и проблесковыми маячками. Как отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин, приобретение транспорта – часть нашей большой комплексной работы по формированию доступной и качественной образовательной среды в регионе, а программа поставки школьных автобусов реализуется по поручению президента России Владимира Путина и рассчитана до 30 года. Вчера глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев провел рабочую планерку с председателями территориальных комитетов, где обсудили актуальные вопросы. Работу по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, ремонт и обкос обочин дорог, находящихся в ведении Смоленск-Автодора. Отдельно остановились на работе почтовых отделений в деревнях Дурово и Бараново. Глава подчеркнул, что доступность почтовых услуг для сельских жителей – вопрос особой важности. Антон Кухарев поблагодарил сотрудников за работу и нацелил на дальнейшее взаимодействие. Наша афиша в эту пятницу 25 сентября – день освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. В связи с этим в городе Сафоново в 11 утра состоится торжественный митинг «Вечный огонь нашей памяти», а в 17:00 в Центральном дворце культуры пройдет концертная программа «О малой родине с любовью». Возрастное ограничение всех мероприятий 0+. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем пасмурно, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, днем порывами до 14. Давление будет расти 734 миллиметра, а днем воздух прогреется всего до плюс 14 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: своего клиента настолько хорошо, чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54. ПАО «Драгобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: новости страны и мира. О главном.
1: Дополнительные суммы, которые появляются при внесении платы за коммунальные услуги, могут быть комиссией за проведение денежного перевода. Об этом рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. До постановления правительства, которое вступило в силу еще в сентябре 2020 года, поставщики услуг могли заключать соглашения с банками и закладывать их комиссию за перевод денег прямо в коммунальный тариф. Жители могли платить фиксированную сумму, например, за свет, воду или газ, даже не подозревая, что часть этих денег уходит банку в качестве вознаграждения. Сейчас эта схема запрещена, и платеж разделен на плату за жилищно-коммунальные услуги и плату за саму банковскую операцию, сказал он. Бондарь уточнил, что с 2024 года льготные категории граждан были освобождены от банковских комиссий при оплате ЖКХ. Контрольные самостоятельные работы в школах не рекомендуется проводить на первых и последних уроках и в конце недели. Об этом сообщила глава комиссии Общественной палаты Российской Федерации по просвещению, воспитанию и защите исторической памяти Ольга Галышенкова, передает ТАСС. По ее словам, формального запрета на контрольные в конкретные дни недели не введено, однако Минпросвещение подготовило методические рекомендации по составлению графика обучения, включая оцениваемые работы. Кроме того, эксперт напомнила, что существуют санитарные правила для школ. Специалист отметила, что контрольные и проверочные работы нежелательно проводить на первом и последнем уроках, а также в дни, когда утомляемость школьников выше обычной. И в завершении выпуска фестиваль актуального российского кино «Маяк-2026» объявил программу смотра. Об этом газете «РУ» сообщили в пресс-службе мероприятия. Фестиваль пройдет с 3 по 8 октября в Геленджике. Фильмом открытия станет работа Алексея Учителя «Шум времени» о композиторе Дмитрии Шостаковиче. Программный директор фестиваля актуального российского кино «Маяк» Стас Тыркин отметил, что подобранные фильмы отличаются широким разнообразием. По его словам, на смотре будут как новые проекты от признанных мастеров, так и дерзкие дебюты. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform. Infinity.

0: искусство рекламы состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Цех полимерной продукции ПАО «Драгобуж» приглашает на работу сварщика пластмасс, печатника флексографской печати, наладчика машин и автоматических линий, машиниста гранулирования пластических масс, выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей, система дополнительного премирования, доставка корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-30.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Новости спорта.
7: Хоккеист Ярославского «Локомотива» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ переиграли «Адмирал» 2-1. Это седьмая победа железнодорожников в 8 стартовых играх регулярки, и они уверенно возглавляют таблицу западной конференции. Тем временем на Востоке в единоличные лидеры вышел магнитогорский «Металлург», который в гостях вырвал победу у Салавата Юлаева 4-3. Отметим еще выездную победу ЦСКА над «Амуром» 2-0, благодаря которой армейцы продлили удачную серию до 4 матчей и вошли в четверку сильнейших на Западе. Пятая ракетка мира Мира Андреева вышла в четвертьфинал турнира категории ВТА 500 в Сингапуре, разгромив во втором круге белорусскую Александру Соснович 6-2-6-2. За путевку в полуфинал действующая чемпионка Ролан-Гаррос поспорит с 31-й ракеткой Лейлой Фернандес из Канады. Счет точных встреч в их противостоянии пока равный 2-2. Вице-чемпионы России, гандболисты петербургского «Зенита» в родных стенах с трудом переиграли чеховских «Медведей» 28-27 в матче регулярки Суперлиги. «Зенитовцы» уступали после первой половины, но сумели переломить ход встречи и продлили беспроигрышную серию в чемпионате до 5 матчей. Сине-бело-голубые с 9 очками единолично возглавили турнирную таблицу. Волгоградский «Каустик» не смог оказать сопротивление пермским «Медведям», уступив на своей площадке 30-38. Пермяки с 8 очками делят вторую позицию с краснодарским «Скифом» и астраханским «Динамо», выигравшим дома у одноклубников из «Сунгуля» 31-27. Нападающий Нью-Йорк Рейнджерс Павел Дорофеев забросил первую шайбу за клуб в предсезонном матче против Нью-Йорк Айлендерс, однако его команда уступила со счетом 3-4. 25-летний россиянин отличился на 7-й минуте второго периода, сделав счет 2-0 в пользу Рейнджерс. Для Дорофеева это первый гол в новой команде после летнего обмена из Вегас Golden Knights, с которым он доходил до финала Кубка Стэнли. В начале июля форвард подписал с нью-йоркским клубом 7-летний контракт. Действующие чемпионы России, волейболисты московского «Динамо» во втором туре Кубка «Легенд» обыграли петербургский «Зенит» 3-1. В параллельном матче группы А красноярский «Енисей» на своей площадке переиграл «Белогорье» также в четырех партиях. В итоге «Динамо» имеет в активе 6 очков и лидирует в квартете, а «Енисей» и «Белогорье» делят второе место. Это были спортивные события, достойные.

0: на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-59.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Необычайный праздник отмечают сегодня участники транспортных колонн и караванов судов. И в центре внимания каравановожатые. Сегодня Международный день караванщика. Необычная профессия встречается также у дальнобойщиков, в командах торговых судов и экипажах эскортов. Учрежден он был Международной ассоциацией по рационализаторским решениям транспортных предприятий. Дата была выбрана в честь дня рождения известного мореплавателя и навигатора 16-18 веков Уильяма Адамса, добравшегося морем к Японии и прожившего там более 20 лет. Адамс сыграл огромную роль в налаживании торговых отношений Японии с европейскими странами, Англией и Голландией. Есть еще одна версия со стороны приверженцев мусульманской религии. Этот день приурочили к завершению хиджары, памяти переселения первых мусульман в Медину. Ранее торговцы объединялись в караван, чтобы путешествие проходило более безопасно. В понятие «караван» входили и животные – ослы, верблюды, лошади. Восточный шелковый путь, соединявший Китай и Азию, известен более 1000 лет. Караваны также использовались в Венеции, колонны транспортных судов ходят вслед за ледоколом по Северному Ледовитому океану. Речные караваны состоят из нескольких барж или плотов.
1: Радио «Инфинити».

0: Смоленской области 14:00.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L-TU67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: В России ускорился рост цен на мясо птицы. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата. По данным издания, курица в августе подорожала на 15,8% в годовом выражении, опередив другие мясные позиции. Индейка добавила 15,1%. Розничная стоимость охлажденных и замороженных кур составила 263 рубля за килограмм. Как отмечает газета, динамика ускоряется с июня. Тогда годовой рост цен на курятину оценивался в 5%. В июле уже на 13,5%. Индейка в августе стоила в среднем 645 рублей за килограмм, в июне ее стоимость выросла на 9% год к году, в июле на 11,8%.
2: Закрома Родины.
3: Сразу несколько потребительских организаций выступили против разработанного Минэкономразвития законопроекта, ужесточающего правила возврата купленных в интернете товаров. Об этом пишет «Коммерсант». Так, в общественной потребительской инициативе подчеркнули, что нововведения заметно ограничили бы права клиентов маркетплейсов по сравнению с текущими условиями. Со схожей позицией выступили в Московском обществе защиты потребителей и в Союзе потребителей Татарстана. Речь идет о возможности полностью запретить возврат отдельных категорий товаров, купленных онлайн. Перечень таких товаров в дальнейшем должно утвердить правительство. Кроме того, покупателей могут лишить возможности отказаться от предоплаченного заказа еще до его получения, а в некоторых случаях им могут выставить расходы на доставку.
2: Деньги дороги, как память.
3: Объем оказанных россиянам услуг по ремонту в первой половине 2026 года достиг 129 миллиардов рублей. Это почти на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда показатель составлял 115 миллиардов. С результатами исследования познакомилась газета «Ру». С 2022 года ремонт брюк подорожал на 62%, а установка набоек на обувь на 56%. Стоимость ремонта холодильников за это время увеличилось на 36%, телевизоров на 29%. Несмотря на рост цен, починить вещь по-прежнему значительно дешевле, чем заменить ее, уточнили аналитики издания. Ремонт туфель в 2026 году обходится примерно в 12% стоимости новой пары, а холодильника в 6% цены нового устройства, пояснили эксперты. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Новомихайловская, здание магазина «Авоська». Рады вас видеть ежедневно с 10 до 20.00. Деревня Новомихайловская, магазин «Авоська», пункт выдачи СДЭК. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-140-4-427-02-4-11-57-4-14-93. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-007-0303.

0: реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: «Инфинити»

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: Ежегодно 24 сентября отмечается профессиональный праздник Международный день караванщика. Его отмечают караванвожатые и прочие участники транспортных колонн и судовых караванов, дальнобойщики, команды торговых судов и экипажи кораблей эскорта. Этот профессиональный праздник учредила в 1995 году Международная ассоциация по рационализации транспортно-грузовых операций. В качестве даты праздника выбрали именно 24 сентября, день рождения известного британского мореплавателя и навигатора 16-17 веков Уильяма Адамса. Его считают первым европейцем, достигшим берегов Японии. После своего морского похода, который закончился в 1600 году, Уильям Адамс прожил в стране восходящего солнца 20 лет, сыграв большую роль в развитии торговых отношений Японии с Англией и Голландией. По другой версии, Международный день караванщика приурочен к окончанию хиджры, праздника в честь переселения пророка Мухаммеда и первых мусульман из Мекки в Медину. Само слово «караван» изначально обозначило группу людей, путешествующих вместе, а также их вьючных животных, верблюдов, лошадей, ослов. Как правило, торговцы объединялись таким образом для взаимной помощи в опасной местности. Самым известным караванным маршрутом был Великий Шелковый Путь, соединявший Китай со странами Средней Азии и известный со II века до н.э. Впоследствии название «караван» распространилось на колонну транспортных судов, перевозящих грузы на дальние расстояния.
2: 24 сентября 1999 года в Лондоне на Бейкер-стрит открыт памятник Шерлоку Холмсу. Шерлок Холмс – литературный персонаж, созданный талантом английского писателя Артура Конан Дойля. Его произведения, посвященные приключениям Шерлока Холмса, знаменитого лондонского частного сыщика, по праву считаются классикой детективного жанра. В марте 1990 года в Лондоне на Бейкер-стрит 221Б по адресу, который связан с именем великого сыщика и детектива, открылся постоянный музей-квартира Шерлока Холмса. Дом британское правительство объявило архитектурным и историческим памятником, а памятник самому известному в мире сыщику и детективу Шерлоку Холмсу был открыт 24 сентября 1999 года у станции метро на Бейкер-стрит. Холмс предстал задумчиво глядящим вдаль, одетым в подождливой лондонской погоде, в длинный плащ, шляпу с небольшими полями и с трубкой в правой руке. Автором трехметрового бронзового памятника стал известный английский скульптор Джон Даблдей. В апреле 2007 года памятник великому детективу работы Андрея Орлова открылся на Смоленской набережной в Москве, возле посольства Великобритании. Это был первый памятник, где Шерлок Холмс и доктор Ватсон изображены вместе. В скульптурах угадываются лица актеров Василия Ливанова и Виталия Соломина, исполнявших в свое время роли этих героев Конан Дойля.
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: реклама – это окно в мир фантазий, которое открывает двери к реальным покупкам.
1: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступи.

недели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

Новости. Первого января в России снова повысят утильсбор. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России до сих пор не запустили массовое производство биоэтанола. Добавка должна помочь нефтяникам увеличить выпуск высокооктановых марок бензина и сгладить дефицит. Ее активно используют при производстве бензина, например, в Бразилии и США. Плюс биоэтанола в том, что его делают из зерна, проблем с сырьем в России нет. Но есть и другие.

0: другие препятствия. В первую очередь, жесткое регулирование оборота спирта. Есть риск, что под видом биоэтанола начнут выпускать спирт для нелегального производства алкоголя. 1 января в России снова повысит утильсбор. В Ассоциации российские автодилеры из-за этого ждут снижения продаж автомобилей в начале следующего года. Мера не новая. Это очередной этап индексации. Государство будет последовательно повышать утильсбор до 2030 года. Ставки вырастут до 20%. Цена конкретных моделей изменится по-разному. Зависит от мощности, типа двигателя и других факторов. Если планируете покупку импортного автомобиля, это лучше сделать до Нового года. Появились новые подробности по будущему северному обходу Новороссийска. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что трассу построят по государственно-частному партнерству. То есть трасса может оказаться платной. Но пока решение на этот счет не принято. Конкретную финансовую модель будут обсуждать позднее. Напомним, Новороссийск находится примерно на полпути между Анапой и Геленджиком. Сейчас транзитный трафик идет прямо через город. Из-за этого летом на дорогах скапливаются огромные пробки. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошие дороги.
1: Радио Infinity.

0: Смоленской области 15:00.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Уважаемые жители Дорогобужского округа, в среду 30 сентября в 13:00 глава Дорогобужского округа Константин Саренков в прямом эфире ответит на вопросы граждан. Эфир будет проходить в официальной группе администрации Дорогобужского округа в социальной сети ВКонтакте, а также на радио Infinity. Свои вопросы вы сможете задать через портал госуслуги «Решаем вместе» до 23 часов 29 сентября. К другим новостям. Делегация Дорогобужского округа приняла участие в ежегодном региональном конкурсе «Лучший пахарь Смоленской области 2026». Представить Дорогобужский округ на конкурсе выпала честь работнику Алексинского конного завода Антону Сумнику, который выступил в категории специалиста и по итогам участия получил памятный диплом и денежную премию. Конкурс прошел на полях Козловского многопрофильного аграрного колледжа в Рославле. В профессиональном мастерстве соревновались представители 29 сельхозпредприятий региона, а также 14 студентов. Участникам предстояло пройти несколько этапов, проверить теоретические знания, продемонстрировать навыки вождения самоходных сельскохозяйственных машин и выполнить вспашку. Помимо конкурсной программы, для гостей мероприятия была организована выставка современной сельхозтехники и оборудования. Госавтоинспекция МОМВД России Дорогобужский напоминает о правилах безопасности для велосипедистов и пользователей средств индивидуальной мобильности. Управлять велосипедом или СИМ на дорогах общего пользования разрешается с 14 лет. Детям от 7 до 14 лет разрешено передвигаться только по тротуарам, велодорожкам, пешеходным зонам и другим разрешенным участкам. При пересечении дороги по пешеходному переходу велосипедистам и пользователям средств индивидуальной мобильности необходимо спешиться и вести транспорт рядом с собой. Госавтоинспекция также рекомендует использовать защитную экипировку и световозвращающие элементы. Родителям напоминают о необходимости регулярно объяснять детям правила дорожного движения. Водителей просят быть особенно внимательными во дворах, возле школ и других местах, где на дороге могут неожиданно появиться дети. 18 сентября на уличной эстраде культурного центра «Химик» впервые состоялся музыкально-поэтический вечер, и, кажется, у этого формата сразу нашлись свои слушатели. Звучали не просто стихотворения со сцены, они встречались с музыкой, живой гитарой и фортепиано, с романсами и песнями. Поэты Владимир Скляров, Николай Жигарев, Юрий Васин, Роза Гречанова и Анатолий Клепов читали свои произведения, делясь со зрителями тем, что рождается из личных переживаний, наблюдений и любви. К слову, особенным получилось выступление Сергея Шульгина, который играл на гитаре, исполнял свои стихи и пел романсы. Музыкальную атмосферу вечера поддерживали Елена Шашкова и Ирина Рабинец. Прозвучали и песни на стихи известных поэтов в исполнении Ольги Семеряковой, Натальи Константинович и Ольги Крутской. Вела вечер Светлана Карпеченкова. Но, пожалуй, главным героем этого вечера стал сам зритель. На уличной эстраде собрались люди, которым оказалось интересно слушать стихи, живую музыку, романсы, знакомиться с авторами и просто быть вместе в этот сентябрьский вечер. И хотя такой формат культурный центр проводил впервые, количество зрителей и их отклик показали, что такие встречи нужны и интересны людям. Наша афиша. Уважаемые работники и ветераны завода «Дорогобуж-Котломаш», приглашаем вас отметить профессиональный праздник «День машиностроителя». В этот день мы хотим по-особенному сказать вам спасибо, отметить достижения. В программе мероприятия торжественная часть с вручением наград, выступление артистов Дома культуры «Лира» и детской школы искусств, специальный гость, ансамбль «Казачий кордон», праздничный фуршет. 25 сентября, начало мероприятия в 16:00, Дом культуры «Лира», поселок Верхнепровский. Пусть этот день станет еще одной яркой страницей в истории дружного коллектива «Дорогобуж-Котломаш». Возрастное ограничение 18+. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Дора», в Макси чат «Радио Инфинити». В завершение о погоде. Сегодня днем пасмурно, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, днем порывами до 14. Давление будет расти 734 миллиметра, а днем воздух прогреется всего до плюс 14 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити».
1: Сложный возраст.
2: Беседы с психологом.
1: Дорогие слушатели, сегодня в эфире Константин и Оксана Игоревна. У нас продолжаются наши разговоры про отношения родителей и детей-подростков. И сегодня мы уже получили некоторое количество вопросов, которые хотелось бы обсудить.
3: Дорогие друзья, здравствуйте. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы.
1: И вот у нас первый вопрос в студии. Как объяснить ребенку, что он может доверять мне абсолютно все?
3: У ребенка есть определенные сенситивные периоды, которые, собственно, и формируют базовое доверие к родителям, к себе, к миру. А родители изначально исходят из позиции, что он взрослый, что он лучше знает, что он точно подскажет, как нужно, и везде вставит свое слово. А у ребенка как раз начинается тот самый переходный период, бунт подростковый. И не всегда ребенок хочет, скажем так, открыться, потому что он уже начинает отделяться от родителей. Ему нужно свое укромное место, своя комната, свое пространство. А родители, как следствие, начинают, естественно, наседать на ребенка.
1: Это, наверное, вследствие этого дети закрываются и пытаются шалаши какие-то делать там. Отгораживаются.
3: Константин, вы имеете в виду шалаши в прямом смысле или в переносном? О чем именно?
1: Нет, в прямом, но я помню в детстве забегали с братом под стол, там какие-то одеяла накрывали, ну... и там тусили. Тусовка у нас такая
3: Все
1: была.
3: Все правильно. Это формируются первые попытки себя отделить от родителя. Да, как раз это начинается где-то в 6-7-8 лет, когда дети начинают строить домики, шалаши, там укрываются вместе с себе подобными, да, по возрасту детьми. Я вам хочу сказать, что доверие – это очень хрупкая вещь, которая формируется годами, и ее нужно строить. И просто так вот с тычка вот это не получится сделать. Старайтесь быть своему чаду в первую очередь другом, а все остальное, оно приложится. И, конечно же, помните, что вы сами когда-то были в подростковом периоде, что у вас точно такое же было отношение к родителям.
1: Вот вы говорите, что необходимо формировать годами доверие. А с какого возраста вот необходимо это доверие завоевывать у ребенка, чтобы вот не опоздать?
3: Ребенок рождается, и до 1 года ребенок полностью полагается на маму. Мама для него все. Так как у него нет способа донесения информации до нее, то он на нее просто смотрит и впитывает. И от того, как мама будет о нем заботиться, он будет доверять либо не доверять окружающему миру. Это первое такое базовое доверие вообще в целом к миру и к людям. С 2 до 3 лет ребенок, да, он начинает учиться ходить, говорить. У него появляется свое маленькое-маленькое мнение. И как раз в этот момент он уже начинает осознавать, что он не центр вселенной, и у мамы есть свои какие-то дела, и она может отвлекаться и не всегда на него обращать внимание. И здесь уже формируется доверие со стороны ребенка к родителям.
1: Ну, в этот же период, наверное, может заметиться у родителей и какая-то суперопека, которая может надоеть ребенку.
3: Вы знаете, по этому вопросу очень много споров ведется. Знаете, гиперопека хороша или плоха в этом периоде? Но я все-таки склоняюсь к тому, что, наверное, в этот период надо ребенка любить, больше тактильного контакта с ним и посвящать ему достаточное время, для того, чтобы у него как раз сформировалось то самое базовое доверие к родителям. Это 2-3 года – это золотые часы.
1: Я так понимаю, что как раз в 4-5, наверное, это как раз формирование кругозора, какое-то там уже доверие больше к себе, потому что уже тоже в это время осознал там и садик, ближе уже к школе, наверное, время.
3: Вы знаете, очень важный также период. Ребенок начинает исследовать себя, свои способности, этот мир, как этот мир его воспринимает. И могу привести такой пример, он абсолютно у всех родителей. Помогают завязать шнурки, застегнуть пуговицы, надеть одежду быстрее. Да, допустим, для родителя это быстро и удобно, чтобы не тратить много времени, не ждать, пока там малыш сам это сделает. А для ребенка это целое научение, которое ему нужно проходить, научаться и делать самому. И если родители вот обрубают этот период, у ребенка начинают рождаться первые инфантильные нотки. Он начинает привыкать, что за него все делают. Поэтому я всегда родителей призываю Ну, заложите время. Если вам к 8 часам в садик, и вы выходите без 10:08, ну, заложите без 15:08. Пускай он 5 минут сам поковыряется, эти шнурочки позавязывает, эту шапочку кое-как натянет, но сам.
1: А уже более взрослый, я так понимаю, начальный период школы, у него же формируется уже определенное какое-то доверие или недоверие к окружающему миру. Как в этом период?
3: Вот смотрите, как раз с 6 до 11 лет у ребенка доверие к миру, что хорошо, что плохо, он начинает формировать личные границы, где за них можно заступать, где нельзя, формирует уважение к чужим границам, вот эта доверительность. Главное в этот период родителям не мешать, просто помогать ребенку, слушать его, чувствовать.
1: Это мы про что говорили? В прошлой передаче, когда у нас в гостях были как раз одна из мам Оля и ее дочка-подросток Милена. А мы продолжаем нашу передачу с вопросом, как объяснить ребенку, что он может доверять не все. И теперь мы подошли как раз таки к возрасту подростковому. Как я понимаю, в это время уже какие-то сформировавшиеся все-таки сознание у ребенка, доверие к миру, позиция какая-то такая и к родителям, и к школе, и к окружающим, и к мальчикам, к девочкам. Что в этот период как бы вот важным является в доверии, там, предоставление доверия, там, обеспечение доверия там у родителя, чтобы ребенок мог ему доверять.
3: Ну, как раз смотрите, с 12 до 20 лет полноценное доверие к миру или недоверие. Как раз начинается очень жесткая такая сепарация в границах личностных, за которые часто родители пытаются заступать. Как раз вопрос ваш, что, как объяснить ребенку, что он может доверять не все. А нужно ли, чтобы ребенок вам все доверял? У ребенка появляются свои секреты, свои тайны. Он обособляется, он уходит в свою комнату, у него появляется больше друзей, с которыми он общается. И прежний домашний ребенок, он перестает существовать. И родителю, конечно же, в этот период начинает становиться обидно, да и гиперконтроль никто не отменял у родителей. Но я опять же призываю родителей не давить, не выспрашивать, прямо досконально не быть таким цербером. Здесь важно очень тонко, аккуратно подходить с дружеской позиции. Уже назидательная позиция здесь не работает. Чем больше вы будете на него давить, тем больше будет протест и недоверие. А мы с вами говорим, да, о том, чтобы ребенок вам доверял. Это значит быть другом, понимать, что перед вами уже не маленький ребенок, а уже формирующаяся самостоятельная личность, пускай еще и не такой взрослый, как вы сами.
1: Спасибо вам за такой расширенный ответ. Я надеюсь, мы ответили на этот вопрос.
3: Дорогие друзья, до свидания и до новых встреч в эфире.
2: Сложный возраст. Беседы с психологом.
0: Сегодняшний покупатель избалован выбором, а значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
4: Виктор Ерофеев.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14.
0: А ты
5: и задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: Гаджет новости.
8: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Камера-принтер, который печатает на любых поверхностях. На выставке в Берлине анонсировали новый, первую в мире камеру моментальной печати со встроенным струйным принтером. Девайс умеет печатать даже на руках и стоит недорого. Новый первая камера-принтер бренда Nelco, объединяющая в одном корпусе съемку, печать и хранение снимков. Фото можно сохранять в память смартфона или на подключаемую флешку, а печатать как сразу после кадра, так и позже прямо с телефона по Bluetooth. В компании описывают три сценария использования. Мгновенная печать сразу после съемки, редактирование кадра в приложении перед печатью и беспроводная печать фотографии из галереи смартфона. В отличие от классических полароидов и Instax, работающих на химической пленке, внутри новый спрятан миниатюрный струйный принтер. В Nelco называют его самым компактным чернильным принтером в мире. Благодаря струйной технологии камера не привязана к фирменным картриджам строго заданного формата. Производитель демонстрирует, что в аппарат можно вставить произвольно отрезанный кусок бумаги, печать все равно сработает. За обработку снимков отвечает фирменное приложение с цифровой темной комнатой, набором винтажных фильтров, таймстемпов и анимацией проявки, имитирующей пленочный процесс. Корпус камеры делают из переработанного ABS-пластика. Использованные картриджи собирают по программе Trade-In, а полученные материалы возвращают в производство корпусов, из-за чего на пластике появляется характерная крапчатая текстура. Из технических характеристик. Аккумулятор на 1100 мАч, камера на 2 мегапикселя, скорость печати 62 секунды на снимок в быстром режиме и 107 секунд в фоторежиме. Одного картриджа хватает на печать до 80 снимков, а от полной зарядки батареи около 40. При этом непрерывно можно напечатать до 10 листов подряд. Устройство настолько компактное и легкое, что его можно носить на ремешке как аксессуар. На этом пока все. Услышимся!

Минуточку внимания, послушайте, дети. Слово «любовь» главное на свете. Но все, что Андрюхой вам здесь рассказано, помните, наука.

0: Звоните в рекламе искренне и честно, и ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
5: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
6: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ сертифицировал двигатели для «Лады Азимут». Кроссовер получил мотор увеличенной мощности. 1.6 будет выдавать 122 лошадиные силы, 1.8 – 135. Оба комплектуются шестиступенчатой механикой или вариатором. В перспективе «Лада Азимут» получит турбомотор с классическим автоматом. В продажу поступила новая спецверсия Jack T9. Комплектация Urban Plus отличается расширенным набором теплых опций. Есть обогревы лобового стекла, руля, задних сидений и форсунок стеклоомывателя. Также пикап получил шины повышенной проходимости. Цена всего на 30 тысяч дороже обычного Урбана – от 3 800 000 рублей. Срок ожидания штатного фаркопа для Tenet достигает 2 недель. По данным портала «Китайские автомобили», в наличии у большинства дилеров их нет. Предполагают оформить заказ. Цена установки от 50 до 65 тысяч рублей. При покупке учитывайте, что фаркоп официально разрешен только для Tenet T7, выпущенных с августа этого года. При покупке автомобилей есть два разных подхода, и в последние годы радикальность их позиций растет. Одни покупают предсказуемость, их волнуют не настройки подвески и точность руля. Главное, комфортно ли будет ездить с детьми и во сколько встанет замена бампера. Другие обсуждают развесовку по осям и выбирают машину по азарту и удовольствию от вождения. Кто здесь прав, обсуждает статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
5: «Моя машина».
1: «Инфинити».

0: 044-426-66 и 8-921-969-19-61.
1: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
0: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
4: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: Как известно, человеческое тело в основном состоит из воды. И оказывается, из воды состоит и юмор. Дело в том, что в средние века медицина пыталась установить зависимость между темпераментом человека и его жизненными соками. Именно поэтому юмор в переводе с латыни означает «влага». Так что смеяться до слез – это вполне естественно.
1: Не заходи, если что.
2: Игра.

0: Необычайный праздник отмечают сегодня участники транспортных колонн и караванов судов. И в центре внимания караванно-вожатые. Сегодня Международный день караванщика. Необычная профессия встречается также у дальнобойщиков, в командах торговых судов и экипажах эскортов. Учрежден он был Международной ассоциацией по рационализаторским решениям транспортных предприятий. Дата была выбрана в честь дня рождения известного мореплавателя и навигатора 16-18 веков Уильяма Адамса, добравшегося морем к Японии и прожившего там более 20 лет. Адамс сыграл огромную роль в налаживании торговых отношений Японии с европейскими странами Англией и Голландией. Есть еще одна версия со стороны приверженцев мусульманской религии. Этот день приурочили к завершению хиджары, памяти переселения первых мусульман в Медину. Ранее торговцы объединялись в караван, чтобы путешествие проходило более безопасно. В понятие «караван» входили и животные – ослы, верблюды, лошади. Восточный шелковый путь, соединявший Китай и Азию, известен более 1000 лет. Караваны также использовались в Венеции, колонны транспортных судов ходят вслед за ледоколом по Северному Ледовитому океану. Речные караваны состоят из нескольких барж или плотов.
1: Infinity. Пожалуй, лучшее музыкальное радио.
2: You can count on me.

0: Смоленской области 16 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Инфинити Андрей Иванов. Здравствуйте. Новый школьный автобус отправился в Вадинскую школу. 22 сентября в Смоленске состоялась торжественная церемония вручения ключей от школьных автобусов общеобразовательным организациям региона. Ключи от нового специализированного автобуса марки «Газель» на 15 пассажирских мест для подвоза детей из отдаленных населенных пунктов получила директор Вадинской школы Чикуолис Татьяна Зигмасовна. Современный транспорт соответствует всем требованиям безопасности и оснащен системой ГЛОНАСС, тахографами, ремнями безопасности и проблесковыми маячками. Как отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин, приобретение транспорта – часть нашей большой комплексной работы по формированию доступной и качественной образовательной среды в регионе, а программа поставки школьных автобусов реализуется по поручению президента России Владимира Путина и рассчитана до 30-го года. Вчера глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев провел рабочую планерку с председателями территориальных комитетов, где обсудили актуальные вопросы: работу по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, ремонт и обкос обочин дорог, находящихся в ведении Смоленск-Автодора. Отдельно остановились на работе почтовых отделений в деревнях Дурово и Бараново. Глава подчеркнул, что доступность почтовых услуг для сельских жителей – вопрос особой важности. Антон Кухарев поблагодарил сотрудников за работу и нацелил на дальнейшее взаимодействие. Наша афиша. В эту пятницу, 25 сентября, день освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. В связи с этим в городе Сафоново в 11 утра состоится торжественный митинг «Вечный огонь нашей памяти», а в 17.00 в Центральном дворце культуры пройдет концертная программа «О малой родине с любовью». Возрастное ограничение всех мероприятий 0+. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем пасмурно, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, днем порывами до 14. Давление будет расти 734 миллиметра, а днем воздух прогреется всего до плюс 14 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: идеальное сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама.
3: Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 1039 и 8 48 140 4 4 27 02 4 11 57 4 14 93. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54.
4: Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8 920 313 13 64. И еще раз, 8 920 313 13 64. Сайт в интернете теплица-дорогобуж.рф.
5: Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Новомихайловская, здание магазина «Авоська». Рады вас видеть ежедневно с 10 до 20.00. Деревня Новомихайловская, магазин «Авоська», пункт выдачи СДЭК.
6: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
7: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу: Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
9: Новости страны и мира о главном.
10: В 2029 году Россию может ожидать пандемия гриппа. Об этом ТАСС заявил заместитель президента Российской академии образования, академик Российской академии наук, эпидемиолог Геннадий Онищенко. Он подчеркнул, что эпидемический или пандемический подъем гриппа происходит примерно один раз в 10 лет. Последний раз пандемический подъем в России был в 2019 году, поэтому в 2029 должна случиться очередная пандемия. Онищенко отметил, что отечественное здравоохранение уже 20 лет подряд ежегодно разрабатывает эффективную вакцину для актуальных штаммов гриппа. Астрономическая осень наступила в России в 3 часа 5 минут по московскому времени 23 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария в беседе с ТАСС. В этот момент центр видимого диска Солнца пересек небесный экватор, и светило перешло из северного полушария небесной сферы в южное. После равноденствия продолжительность ночи в северном полушарии начинает превышать продолжительность дня. В южном полушарии, напротив, ночи становятся короче дня и наступает астрономическая весна. Момент пересечения Солнца небесного экватора называют равноденствием. Это явление происходит дважды в год, весной и осенью. В марте Солнце вновь перейдет в северное полушарие небесной сферы, после этого в России наступит астрономическая весна, а в странах южного полушария – астрономическая осень. И в завершении выпуска: британские ученые из университета Эксетера запустили первый в истории масштабный научный проект, посвященный средневековым турниром. На протяжении 30 месяцев исследователи будут искать физические следы экстремального спорта средневековья, а также анализировать ландшафты и исторические локации на территории Англии и Уэльса. Об этом сообщают на сайте университета. До сегодняшнего дня знания о рыцарских поединках и имитациях сражений базировались почти исключительно на письменных документах. Материальные следы этих грандиозных мероприятий оставались практически нетронутыми, хотя турниры оказывали колоссальное влияние на элитное общество, формировали моду и культуру рыцарства по всей Европе. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Радио Infinity.

0: магия рекламы кроется в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.

0: Новости спорта.
1: Волейболисты сборной Финляндии сенсационно обыграли действующего чемпиона мира Италию в 5 партиях в четвертьфинале европейского первенства. На тайбрейке финны одержали победу со счетом 15-13 и впервые за последние 48 лет взяли верх над итальянцами. В полуфинале Финляндия сыграет с победителями последней домашней Олимпиады – французами. Бронзовый призер прошлого розыгрыша турнира сборная Словении также вышла в полуфинал в 4 сетах, переиграв Бельгию. За выход в финал Словенцы поспорят с действующим чемпионом Европы Польшей. Шахматисты сборной Узбекистана обыграли Китай 3-1 в 7-м туре Всемирной Олимпиады и сохранили единоличное лидерство. Назербек Абдусаторов переиграл экс-чемпиона мира Дина Лежения, а Назербек Якубоев оказался сильнее Юй Яньи. А в женском турнире центральный матч между лидерами Китаем и Казахстаном завершился в ничью 2-2, и обе команды продолжают делить первое место. Пятикратный чемпион мира французский биатлонист Эмильен Жаклен пропустит следующий сезон и сосредоточится на выступлениях в велоспорте. 31-летний француз, выигравший золото в эстафете и бронзу в гонке преследования на играх в Италии, с апреля тренируется в профессиональной велокоманде. При этом спортсмен подчеркнул, что не завершает биатлонную карьеру и по-прежнему нацелен на домашние Олимпийские игры 2030 года в Альпах. Испанская «Валенсия» объявила о назначении 67-летнего мексиканского специалиста Хавьера Агирре на пост главного тренера команды. Соглашение с опытным наставником рассчитано до конца текущего сезона с опцией продления еще на один год. Агирре возвращается в испанский футбол после двухлетнего перерыва, в течение которого он возглавлял сборную Мексики. На чемпионате мира мексиканцы под его руководством дошли до 1/8 финала. «Валенсия» станет уже 7-м испанским клубом в тренерской команде. Карьере Агирре клуб прибегнул к услугам опытного специалиста после катастрофического старта сезона. После 7 туров Ла Лиги летучие мыши занимают 19 место с 4 очками. Руководство Red Bull продлило контракт со вторым пилотом основной команды Формулы-1 Исааком Хаджаром. 21-летний француз останется напарником у Макса Ферстаппена и в следующем сезоне. В нынешнем розыгрыше Хаджар идет 8-м, а его лучшим результатом стал подиум в Монако. Француз пропустил 3 последних гран-при из-за перелома запястья, полученного во время боксерской тренировки на летних каникулах. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радиостанция «Инфинити».

Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

0: Всем привет, я Надежда Ковалева. Леонардо да Винчи. Великий ум эпохи Возрождения, гениальный художник и скульптор, талантливый архитектор и инженер, опередивший свое время. Но знаете ли вы, что главной страстью его жизни была кулинария?
1: Кулинар!
0: Он непрестанно выдумывал различные устройства, облегчающие труд на кухне. И самое забавное, что большинство чертежей этих устройств в течение многих столетий исследователи принимали за механизмы для военных действий. Но на самом деле все эти изобретения были совершенно мирными – мясорубками, посудомоечными машинами и устройствами для колки орехов. Именно Леонардо да Винчи изобрел ручной пресс для чеснока, который до сих пор используется практически без изменений. Леонардо сыграл важную роль в развитии итальянской кухни. В 1473 году художник стал главным поваром в таверне «Три улитки» во Флоренции. С этого момента да Винчи начал приобщать соотечественников к высокой кухне. А вот пару рецептов закусок, которые были придуманы самим Леонардо да Винчи.
2: Это вам не это.
0: Для первого рецепта вам потребуются сливы без косточки и ломтик сырой говядины. Сливу разделяем на 4 части и просто кладем на мясо. Правда, говядину перед этим нужно выветрить на солнце в течение 3 месяцев.
1: Да, это от души.
0: В качестве украшения к этой закуске Леонардо да Винчи предлагал использовать цветок яблони.
3: Ух, красота-то какая! Лепота!
0: Вторая закуска более реальна. Куриное яйцо нужно сварить вкрутую, очистить и вынуть из него желток. Желток смешиваем с молотыми кедровыми орехами и насыпаем обратно. Если хочется, можно заправить это яйцо сливочным соусом. Приятного аппетита!
4: Должно быть съедобно.

0: Смоленской области 17 часов.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте.
3: В пятницу 25 сентября ожидается облачная с прояснениями погода. Без осадков. Ветер южный, юго-восточный 3,8 метра в секунду. Вечером слабый. Давление 744 миллиметра, будет расти. Температура ночью 8-10, а днем 13-15 градусов тепла. О погоде в выходные. В субботу 26 сентября облачно с прояснениями. Во второй половине дня возможен кратковременный дождь. Ночью 7-9. Днем до плюс 16. В воскресенье 27 сентября пасмурно и дождливо, и днем до плюс 14.
1: Погода на Infinity.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ сертифицировал двигатели для «Лады Азимут». Кроссовер получил мотор увеличенной мощности. 1.6 будет выдавать 122 лошадиные силы, 1.8 — 135. Оба комплектуются шестиступенчатой механикой или вариатором. В перспективе «Лада Азимут» получит турбомотор с классическим автоматом. В продажу поступила новая спецверсия Jack T9. Комплектация Urban Plus отличается расширенным набором теплых опций. Есть обогревы лобового стекла, руля, задних сидений и форсунок стеклоомывателя. Также пикап получил шины повышенной проходимости. Цена всего на 30 тысяч дороже обычного Урбана – от 3 миллионов 800 тысяч рублей. Срок ожидания штатного фаркопа для Tenet достигает 2 недель. По данным портала «Китайские автомобили», в наличии у большинства дилеров их нет. Предполагают оформить заказ. Цена установки от 50 до 65 тысяч рублей. При покупке учитывайте, что фаркоп официально разрешен только для Tenet T7, выпущенных с августа этого года. При покупке автомобилей есть два разных подхода, и в последние годы радикальность их позиции растет. Одни покупают предсказуемость, их волнуют не настройки подвески и точность руля. Главное, комфортно ли будет ездить с детьми и во сколько встанет замена бампера. Другие обсуждают развесовку по осям и выбирают машину по азарту и удовольствию от вождения. Кто здесь прав, обсуждает статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Успех рекламы измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
3: Патрик Хантер.
4: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж». 8 910 765 30 14. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-59.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
2: Радио нашего города. Радио Инфинити.

0: когда рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
5: Новости спорта.
6: Хоккеисты Ярославского «Локомотива» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ переиграли «Адмирал» 2-1. Это седьмая победа железнодорожников в 8 стартовых играх регулярки, и они уверенно возглавляют таблицу западной конференции. Тем временем на Востоке в единоличные лидеры вышел магнитогорский «Металлург», который в гостях вырвал победу у Салавата Юлаева 4-3. Отметим еще выездную победу ЦСКА над «Амуром» 2-0, благодаря которой армейцы продлили удачную серию до 4 матчей и вошли в четверку сильнейших на Западе. Пятая ракетка мира Мира Андреева вышла в четвертьфинал турнира категории ВТА-500 в Сингапуре, разгромив во втором круге белоруску Александру Соснович 6-2-6-2. За путевку в полуфинал действующая чемпионка Ролан-Гаррос поспорит с 31-й ракеткой Лейлой Фернандес из Канады. Счет точных встреч в их противостоянии пока равный 2-2. Вице-чемпионы России, гандболисты петербургского «Зенита» в родных стенах с трудом переиграли чеховских «Медведей» 28-27 в матче регулярки Суперлиги. «Зенитовцы» уступали после первой половины, но сумели переломить ход встречи и продлили беспроигрышную серию в чемпионате до 5 матчей. Сине-бело-голубые с 9 очками единолично возглавили турнирную таблицу. Волгоградский «Каустик» не смог оказать сопротивление пермским «Медведям», уступив на своей площадке 30-38. Пермяки с 8 очками делят вторую позицию с краснодарским «Скифом» и астраханским «Динамо», выигравшим дома у одноклубников из «Сунгуля» 31-27. Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Дорофеев забросил первую шайбу за клуб в предсезонном матче против «Нью-Йорк Айлендерс», однако его команда уступила со счетом 3-4. 25-летний россиянин отличился на 7-й минуте второго периода, сделав счет 2-0 в пользу «Рейнджерс». Для Дорофеева это первый гол в новой команде после летнего обмена из «Вегас Голден Найтс», с которым он доходил до финала Кубка Стэнли. В начале июля форвард подписал с нью-йоркским клубом 7-летний контракт. Действующие чемпионы России, волейболисты московского «Динамо», во втором туре Кубка «Легенд» обыграли петербургский «Зенит» 3-1. В параллельном матче группы А красноярский «Енисей» на своей площадке переиграл «Белогорье» также в 4 партиях. В итоге «Динамо» имеет в активе 6 очков и лидирует в квартете, а «Енисей» и «Белогорье» делят второе место. Это были спортивные события, достойные.

0: воспринимается зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность.

0: сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Дорогобуж-Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгена-гамма-графирования, инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Дорогобужа Верхнеднепровского, бесплатные обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 912 712 105.
2: «Инфинити». Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: В России ускорился рост цен на мясо птицы. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата. По данным издания, курица в августе подорожала на 15,8% в годовом выражении, опередив другие мясные позиции. Индейка добавила 15,1%. Розничная стоимость охлажденных и замороженных кур составила 263 рубля за килограмм. Как отмечает газета, динамика ускоряется с июня. Тогда годовой рост цен на курятину оценивался в 5%. В июле уже на 13,5%. Индейка в августе стоила в среднем 645 рублей за килограмм, в июне ее стоимость выросла на 9% год к году, в июле на 11,8%.
2: Закрома Родины.
3: Сразу несколько потребительских организаций выступили против разработанного Минэкономразвития законопроекта, ужесточающего правила возврата купленных в интернете товаров. Об этом пишет «Коммерсант». Так, в общественной потребительской инициативе подчеркнули, что нововведения заметно ограничили бы права клиентов маркетплейсов по сравнению с текущими условиями. Со схожей позицией выступили в Московском обществе защиты потребителей и в Союзе потребителей Татарстана. Речь идет о возможности полностью запретить возврат отдельных категорий товаров, купленных онлайн. Перечень таких товаров в дальнейшем должно утвердить правительство. Кроме того, покупателей могут лишить возможности отказаться от предоплаченного заказа еще до его получения, а в некоторых случаях ему могут выставить расходы на доставку.
2: Деньги дороги, как память.
3: Объем оказанных россиянам услуг по ремонту в первой половине 2026 года достиг 129 миллиардов рублей. Это почти на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда показатель составлял 115 миллиардов. С результатами исследования познакомилась газета «Ру». С 2022 года ремонт брюк подорожал на 62%, а установка набоек на обувь на 56%. Стоимость ремонта холодильников за это время увеличилось на 36%, телевизоров на 29%. Несмотря на рост цен, починить вещь по-прежнему значительно дешевле, чем заменить ее, уточнили аналитики издания. Ремонт туфель в 2026 году обходится примерно в 12% стоимости новой пары, а холодильника в 6% цены нового устройства, пояснили эксперты. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

Необычайный праздник отмечают сегодня участники транспортных колонн и караванов судов. И в центре внимания каравановожатые. Сегодня Международный день караванщика. Необычная профессия встречается также у дальнобойщиков, в командах торговых судов и экипажах эскортов. Учрежден он был Международной ассоциацией по рационализаторским решениям транспортных предприятий. Дата была выбрана в честь дня рождения известного мореплавателя и навигатора 16-17 веков Уильяма Адамса, добравшегося морем к Японии и прожившего там более 20 лет. Адамс сыграл огромную роль в налаживании торговых отношений Японии с европейскими странами, Англией и Голландией. Есть еще одна версия со стороны приверженцев мусульманской религии. Этот день приурочили к завершению хиджары, памяти переселения первых мусульман в Медину. Ранее торговцы объединялись в караван, чтобы путешествие проходило более безопасно. В понятие «караван» входили и животные – ослы, верблюды, лошади. Восточный шелковый путь, соединявший Китай и Азию, известен более 1000 лет. Караваны также использовались в Венеции, колонны транспортных судов ходят вслед за ледоколом по Северному Ледовитому океану. Речные караваны состоят из нескольких барж или плотов.

0: Ростовской области 18 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Уважаемые жители Дорогобужского округа, в среду 30 сентября в 13:00 глава Дорогобужского округа Константин Саренков в прямом эфире ответит на вопросы граждан. Эфир будет проходить в официальной группе администрации Дорогобужского округа в социальной сети ВКонтакте, а также на радио Infinity. Свои вопросы вы сможете задать через портал госуслуги «Решаем вместе» до 23 часов 29 сентября. К другим новостям. Делегация Дорогобужского округа приняла участие в ежегодном региональном конкурсе «Лучший пахарь Смоленской области 2026». Представить Дорогобужский округ на конкурсе выпала честь работнику Алексинского конного завода Антону Сумнику, который выступил в категории специалиста и по итогам участия получил памятный диплом и денежную премию. Конкурс прошел на полях Козловского многопрофильного аграрного колледжа в Рославле. В профессиональном мастерстве соревновались представители 29 сельхозпредприятий региона, а также 14 студентов. Участникам предстояло пройти несколько этапов, проверить теоретические знания, продемонстрировать навыки вождения самоходных сельскохозяйственных машин и выполнить вспашку. Помимо конкурсной программы для гостей мероприятия была организована выставка современной сельхозтехники и оборудования. Госавтоинспекция МОМВД России Дорогобужский напоминает о правилах безопасности для велосипедистов и пользователей средств индивидуальной мобильности. Управлять велосипедом или СИМ на дорогах общего пользования разрешается с 14 лет. Детям от 7 до 14 лет разрешено передвигаться только по тротуарам, велодорожкам, пешеходным зонам и другим разрешенным участкам. При пересечении дороги по пешеходному переходу велосипедистам и пользователям средств индивидуальной мобильности необходимо спешиться и вести транспорт рядом с собой. Госавтоинспекция также рекомендует использовать защитную экипировку и световозвращающие элементы. Родителям напоминают о необходимости регулярно объяснять детям правила дорожного движения. Водителей просят быть особенно внимательными во дворах, возле школ и других местах, где на дороге могут неожиданно появиться дети. 18 сентября на уличной эстраде культурного центра «Химик» впервые состоялся музыкально-поэтический вечер, и, кажется, у этого формата сразу нашлись свои слушатели. Звучали не просто стихотворения со сцены, они встречались с музыкой, живой гитарой и фортепиано, с романсами и песнями. Поэты Владимир Скляров, Николай Жигарев, Юрий Васин, Роза Гречанова и Анатолий Клепов читали свои произведения, делясь со зрителями тем, что рождается из личных переживаний, наблюдений и любви. К слову, особенным получилось выступление Сергея Шульгина, который играл на гитаре, исполнял свои стихи и пел романсы. Музыкальную атмосферу вечера поддерживали Елена Шашкова и Ирина Рабинец. Прозвучали и песни на стихи известных поэтов в исполнении Ольги Семеряковой, Натальи Константинович и Ольги Крутской. Вела вечер Светлана Карпеченкова. Но, пожалуй, главным героем этого вечера стал сам зритель. На уличной эстраде собрались люди, которым оказалось интересно слушать стихи, живую музыку, романсы, знакомиться с авторами и просто быть вместе в этот сентябрьский вечер. И хотя такой формат культурный центр проводил впервые, количество зрителей и их отклик показали, что такие встречи нужны и интересны людям. Наша афиша. Уважаемые работники и ветераны завода «Дорогобуж-Котломаш», приглашаем вас отметить профессиональный праздник «День машиностроителя». В этот день мы хотим по-особенному сказать вам спасибо, отметить достижения. В программе мероприятия торжественная часть с вручением наград, выступление артистов Дома культуры «Лира» и детской школы искусств, специальный гость, ансамбль «Казачий кордон», праздничный фуршет. 25 сентября, начало мероприятия в 16:00, Дом культуры «Лира», поселок Верхнепровский. Пусть этот день станет еще одной яркой страницей в истории дружного коллектива «Дорогобуж-Котломаш». Возрастное ограничение 18+. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Дора», в Макси чат «Радио Инфинити». В завершение о погоде. Сегодня днем пасмурно, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, днем порывами до 14. Давление будет расти 734 миллиметра, а днем воздух прогреется всего до плюс 14 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити».

0: лежит в основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Новомихайловская, здание магазина «Авоська». Рады вас видеть ежедневно с 10 до 20.00. Деревня Новомихайловская, магазин «Авоська», пункт выдачи СДЭК. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Камера-принтер, который печатает на любых поверхностях. На выставке в Берлине анонсировали новый, первую в мире камеру моментальной печати со встроенным струйным принтером. Девайс умеет печатать даже на руках и стоит недорого. Новый первая камера-принтер бренда Nelco, объединяющий в одном корпусе съемку, печать и хранение снимков. Фото можно сохранять в память смартфона или на подключаемую флешку, а печатать как сразу после кадра, так и позже прямо с телефона по Bluetooth. В компании описывают три сценария использования. Мгновенная печать сразу после съемки, редактирование кадра в приложении перед печатью и беспроводная печать фотографии из галереи смартфона. В отличие от классических полароидов и Instax, работающих на химической пленке, внутри новый спрятан миниатюрный струйный принтер. В Nelco называют его самым компактным чернильным принтером в мире. Благодаря струйной технологии камера не привязана к фирменным картриджам строго заданного формата. Производитель демонстрирует, что в аппарат можно вставить произвольно отрезанный кусок бумаги, печать все равно сработает. За обработку снимков отвечает фирменное приложение с цифровой темной комнатой, набором винтажных фильтров, таймстемпов и анимацией проявки, имитирующей пленочный процесс. Корпус камеры делают из переработанного ABS-пластика. Использованные картриджи собирают по программе Trade-In, а полученный материал возвращают в производство корпусов, из-за чего на пластике появляется характерная крапчатая текстура. Из технических характеристик. Аккумулятор на 1100 мАч, камера на 2 мегапикселя, скорость печати 62 секунды на снимок в быстром режиме и 107 секунд в фоторежиме. Одного картриджа хватает на печать до 80 снимков, а от полной зарядки батареи около 40. При этом непрерывно можно напечатать до 10 листов подряд. Устройство настолько компактное и легкое, что его можно носить на ремешке как аксессуар. На этом пока все. Услышимся!

0: готов заплатить дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Цех полимерной продукции ПАО «Драгобуш» приглашает на работу сварщика пластмасс, печатника флексографской печати, наладчика машин и автоматических линий, машиниста гранулирования пластических масс, выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей, система дополнительного премирования, доставка корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: А в этот день события, ставшие историей.
7: Ежегодно 24 сентября отмечается профессиональный праздник «Международный день караванщика». Его отмечают караван-вожатые и прочие участники транспортных колонн и судовых караванов, дальнобойщики, команды торговых судов и экипажи кораблей эскорта. Этот профессиональный праздник учредила в 1995 году Международная ассоциация по рационализации транспортно-грузовых операций. В качестве даты праздника выбрали именно 24 сентября, день рождения известного британского мореплавателя и навигатора 16-17 веков Уильяма Адамса. Его считают первым европейцем, достигшим берегов Японии. После своего морского похода, который закончился в 1600 году, Уильям Адамс прожил в стране восходящего солнца 20 лет, сыграв большую роль в развитии торговых отношений Японии с Англией и Голландией. По другой версии, Международный день караванщика приурочен к окончанию хиджры, праздника в честь переселения пророка Мухаммеда и первых мусульман из Мекки в Медину. Само слово «караван» изначально обозначало группу людей, путешествующих вместе, а также их вьючных животных, верблюдов, лошадей, ослов. Как правило, торговцы объединялись таким образом для взаимной помощи в опасной местности. Самым известным караванным маршрутом был Великий Шелковый Путь, соединявший Китай со странами Средней Азии и известный со II века до нашей эры. Впоследствии название «караван» распространилось на колонну транспортных судов, перевозящих грузы на дальние расстояния.
8: 24 сентября 1999 года в Лондоне на Бейкер-стрит открыт памятник Шерлоку Холмсу. Шерлок Холмс – литературный персонаж, созданный талантом английского писателя Артура Конан Дойля. Его произведения, посвященные приключениям Шерлока Холмса, знаменитого лондонского частного сыщика, по праву считаются классикой детективного жанра. В марте 1990 года в Лондоне на Бейкер-стрит 221-Б по адресу, который который связан с именем великого сыщика и детектива, открылся постоянный музей-квартира Шерлока Холмса. Дом британское правительство объявило архитектурным и историческим памятником. А памятник самому известному в мире сыщику и детективу Шерлоку Холмсу был открыт 24 сентября 1999 года у станции метро на Бейкер-стрит. Холмс предстал задумчиво глядящим вдаль, одетым в подождливой лондонской погоде, в длинный плащ, шляпу с небольшими полями и с трубкой в правой руке. Автором трехметрового бронзового памятника стал известный английский скульптор Джон Даблдей. В апреле 2007 года памятник великому детективу работы Андрея Орлова открылся на Смоленской набережной в Москве, возле посольства Великобритании. Это был первый памятник, где Шерлок Холмс и доктор Ватсон изображены вместе. В скульптурах угадываются лица актеров Василия Ливанова и Виталия Соломина, исполнявших в свое время роли этих героев Конан Дойля.
6: А в этот день события, ставшие историей.

0: должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей.

0: авиастроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского, бесплатные обеды в столовой предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
2: Радио Инфинити.

0: Новости на Инфинити.
1: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Новый школьный автобус отправился в Вадинскую школу. 22 сентября в Смоленске состоялась торжественная церемония вручения ключей от школьных автобусов общеобразовательным организациям региона. Ключи от нового специализированного автобуса марки «Газель» на 15 пассажирских мест для подвоза детей из отдаленных населенных пунктов получила директор Вадинской школы Чикуолис Татьяна Зигмасовна. Современный транспорт соответствует всем требованиям безопасности и оснащен системой ГЛОНАСС, тахографами, ремнями безопасности и проблесковыми маячками. Как отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин, приобретение транспорта – часть нашей большой комплексной работы по формированию доступной и качественной образовательной среды в регионе, а программа поставки школьных автобусов реализуется по поручению президента России Владимира Путина и рассчитана до 2030 года. Вчера глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев провел рабочую планерку с председателями территориальных комитетов, где обсудили актуальные вопросы: работу по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, ремонт и обкос обочин дорог, находящихся в ведении Смоленск-Автодора. Отдельно остановились на работе почтовых отделений в деревнях Дурово и Бараново. Глава подчеркнул, что доступность почтовых услуг для сельских жителей – вопрос особой важности. Антон Кухарев поблагодарил сотрудников за работу и нацелил на дальнейшее взаимодействие. Наша афиша в эту пятницу 25 сентября – день освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. В связи с этим в городе Сафоново в 11 утра состоится торжественный митинг «Вечный огонь нашей памяти», а в 17.00 в Центральном дворце культуры пройдет концертная программа «О малой родине с любовью». Возрастное ограничение всех мероприятий 0+. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Дор» и в Макси чат «Радио Инфинити». В завершение о погоде. Сегодня днем пасмурно, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, днем порывами до 14. Давление будет расти 734 миллиметра, а днем воздух прогреется всего до плюс 14 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити».

0: искренняя эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54. ПАО «Драгобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Радио Инфинити.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала в интервью ТАСС, что участники из 70 стран посетят 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. По ее словам, среди участников будут представители 11 недружественных России стран. Это хорошо известное нам государство, которое продолжает сохранять контакты с нашими учреждениями и представителями культуры, а также принимать участие в дискуссиях и в обсуждении самых сложных вопросов, включая и вопросы суверенитета, в том числе культурного, отметил вице-премьер. Она добавила, что всего в мероприятии планирует принять участие представители 70 стран и 44 официальных делегаций. Массовое использование голосовых сообщений создает серьезные проблемы для продуктивности и психологического состояния сотрудников. Об этом газете.ру рассказала Карина Остроносова, директор по продукту ИИ-платформы кадровой аналитики компании «Стахановец». Аналитики провели исследование для анализа рабочих коммуникаций в нескольких компаниях, замерили время реакции на разные типы сообщений и выявляли корреляции между использованием голосовых сообщений и продуктивностью. Результаты показали, что после поступления голосовых сообщений среднее время выполнения задач увеличивается на 15-20%. Количество ошибок при постановке задач вырастает на 30%, поскольку информация в голосовых сообщениях передается менее структурированно, чем в тексте. И в завершении выпуска самым читаемым российским классиком является Федор Достоевский. Из его произведений самыми востребованными являются «Идиот» и «Игрок», рассказал генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев. Весьма значительный сегмент сегодня занимает классическая литература. Мы наблюдаем подлинный ренессанс классики. Произведения Достоевского расходятся феноменальными тиражами, причем показатели их востребованности неуклонно растут год к году, объяснил он. Согласно еженедельному московскому рейтингу, как отметил Капьев, весьма высокие позиции неизменно занимают «Идиот» и «Игрок». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио Infinity.

0: хорошая реклама та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81.
4: Ремонтно-механическое производство ПАО «Драгобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
5: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
6: Радио Инфинити.

0: Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама. Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист, рентгена, гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
6: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
8: Радиостанция «Инфинити».

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L-TU-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет. Молодежная музыка – это свой ни на что не похожий мир экспрессивной, порой даже резкой и грубой манерой выражать мысли, чувства, неким словесным абсурдом, который могут употреблять только молодые люди. Программа «На стиле».

0: творческий подход в рекламе позволяет превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Новомихайловская, здание магазина «Авоська». Рады вас видеть ежедневно с 10 до 20.00. Деревня Новомихайловская, магазин «Авоська», пункт выдачи СДЭК. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
2: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов, защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: развлекать и продавать.
1: Дэвид Огилви.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: успех рекламы определяется не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя. Реклама.
1: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте, всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков, всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
3: Радио Инфинити.

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте.
2: В пятницу 25 сентября ожидается облачная с прояснениями погода. Без осадков. Ветер южный, юго-восточный 3,8 метров в секунду. Вечером слабый. Давление 744 миллиметра, будет расти. Температура ночью 8-10, а днем 13-15 градусов тепла. О погоде в выходные. В субботу 26 сентября облачно с прояснениями. Во второй половине дня возможен кратковременный дождь. Ночью 7-9, а днем до плюс 16. В воскресенье 27 сентября пасмурно и дождливо, и днем до плюс 14.
0: Погода на Infinity.

0: черти. Infinity.
1: Каждый четверг 2 часа электронной танцевальной музыки. Электросфер.

0: Добрый вечер, Дорогобуж, добрый вечер, Сафонова. С вами в прямом эфире сегодня с 21 до 22 часов в программе «Электросфера», Константин. Сегодня четвертый четверг месяца, а значит, у нас традиционно электронная ностальгия. Да-да, те, кто помнит еще Sunrise, Лагуну, Сайгон, Пентагон, Кристалл, все это уже давным-давно почти ностальгия. Парадокс, но 90-е — это последнее десятилетие, когда электронная музыка была новинкой для широкой аудитории. 80-е — это еще ниша, а 2000-е уже индустрия и алгоритмы.
1: Infinity.

0: это окно, когда ты мог быть современным и чуть-чуть футуристичным одновременно. И это чувство самое ностальгичное.
1: Infinity.

0: True Prodigy. Первое включение, когда радио или кассета друга дала тебе это впервые в мире. На секунду мир расширился. Запах, свет, толпа, где ты не знаешь ни одного имени, но чувствуешь. Музыка как событие, а не поток. Трек нужно было записать с кассеты или скинуть по ICQ.
1: Infinity.

0: здесь не то, не тоска по музыке, это тоска, потому что музыка была событием, а не фоном. Потому что будущее было надеждой, а не контентом.
1: Infinity. Push me, and then just touch me.

0: Те, кто в 97-м купил первый Walkman и записал туда три трека Скутера, те, кто в 99-м стоял на крыше дома и слушал колонки, те, кто сегодня в 40+ открывает какой-нибудь Яндекс.Музыку, нажимает раунд 90-х, на секунду снова становится 17-летним.
1: Infinity.

Электронная музыка часто связана с местом сильнее, чем с композицией, потому что в ней нет истории, которая несет смысл. Есть пространство, которое она заполняет, и когда пространства больше нет, трек становится призраком того места. Ты слышишь мелодию, не видишь трек, видишь комнату. Мокрые ботинки, окно, на котором конденсат. Это не музыка, это археология пространства, записанная в частоту.

0: классная музыка. Огромная музыка 90-х – это звук эпохи, когда еще верили, что звук может быть событием. Не контентом, не фоном, не вайбом для рилса. Событием, которое происходит, и ты в нем, и оно заканчивается.
1: Infinity.
2: Внимание, говорит радиостанция «Голос Америки». Слушайте экстренное сообщение. Вчера, 16 июня, четверо русских туристов обнаружили новое месторождение золота близ города Сан-Франциско, Калифорния. Это новое золотое.

0: Ностальгия от электронной музыки соматическая. Ты не вспоминаешь трек, ты ощущаешь, как тело уже начинает двигаться еще до того, как сознание дошло. Грудная клетка стучит в такт, и ты на секунду снова в клубе. Снова 19 лет, снова не знаешь, что будет завтра. И это окей.
1: Infinity.
2: 2, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gags, 7.

0: треке не обязательно была привязка к сюжету, был только аффект. И этот аффект универсальней. Это не про ту любовь, а про любую. Не про тот клуб, а про любой вечер. Когда тебе было 19, и ты не знал, что будет через 5 лет.
1: Infinity.

0: Infinity.
1: Martinez, you ready, girl? Come on.

0: На сегодня я с вами прощаюсь. В программе «Электросфера» с вами в прямом эфире был Константин. Вот такой у нас с вами получился электронный танцевальный эфир ностальгии. Надеюсь, вам понравился. Ностальгия по электронной музыке 90-х особенно. Это в глубине ностальгия по какой-то конечности. Потому что трек закончился, и ты остался. И это было хорошо. Всем желаю доброй ночи. Это радио Infinity.
1: Infinity.
2: Это радио. Infinity.

тебя совсем не понимаю, словно желтый снег не поднимаю.

мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: часа ночи.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.